0: знаем, что любишь.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Твое время.
3: 5 часов.
4: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM 101.5.

0: spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: радиостанция твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. 15 июня эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Волгограде при объявлении ракетной опасности управляющая компания обязана немедленно открывать подвальные убежища. Закрыть их будет можно только после отбоя тревоги. При угрозе атаки беспилотников это требование не действует. Жителям следует укрыться в помещениях без окон, например, в ванной или коридоре, а также избегать открытой местности и лифтов. Полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в серии преступлений, связанных с угоном и попытками завладевания автомобилями в Волгограде. Подросток повреждал замки, пытался завести машины и поджигал поврежденные элементы для уничтожения следов. Он также признался в угоне автомобиля Ford Scorpio, который впоследствии повредил, врезавшись в препятствие. На данный момент возбуждены уголовные дела, ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская область стала первым регионом России, который начал разработку комплексной цифровой экосистемы для управления лесным хозяйством. Этот проект был представлен на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде и уже получил поддержку федеральных властей, а также вызвал интерес у других субъектов страны. Завершение разработки этой экосистемы запланировано на конец текущего года. Ожидается, что внедрение платформы поможет решить ключевые задачи федерального проекта сохранения лесов, включая предотвращение пожаров, обеспечение прозрачности лесопользования и увеличение площади лесовосстановления в регионе. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Совет этого вторника, друзья. Напомню, что сегодня у нас 16 июня. Если рядом с вами происходит извержение вулкана, и вам поздно спасаться...
3: Несите шашлыки.
2: Застыньте в непонятной позе, сломайте мозг археологам. Вот, друзья, давайте прямо сейчас вспомним все, что было в йоге. Да? Какие там позы у нас есть? Поза бабочки, поза какой-то там собаки.
3: Нет, я помню вот эту позу, которая просто лежишь ты.
2: Просто лежишь?
3: Да.
2: Есть такая поза, кстати, да.
3: Да. Я забываю ее название, но очень точно воспроизвожу, если
2: честно. Отлично.
3: Самая легкая поза в йоге, все ее наверняка ждут. Вот, особенно после каких-то сложных, на равновесие, там, когда сложно завязываться в один узел, а тут, опа, лег и я-йог.
2: Да, лег-я-йог. Значит, у нас тут, ребята, лежать не получится, потому что, во-первых, много крутой музыки, во-вторых, у нас обязательно будет много интересных рубрик. Прогноз погоды, календарь с интересными событиями и, конечно же, праздниками, которые в этот самый день мы можем с вами отметить. Будет также конкурс «Прочь простого», рубрика «Сенсация с курьезами», а еще афиши мероприятий, событий. Ведь летом становится иногда даже больше, чем в любой другой период. Правильно же?
3: А, да, абсолютно верно. И вот как раз такое на Open Air мы вас с удовольствием и хотим пригласить 19 июня в пятницу в 20.00. В амфитеатре пройдет большой фестиваль промыслов и ремесел народов России и этно-фолк-музыки. На сцене, кроме прочих артистов, выступит группа Stereo Steps со своими песнями, естественно, с особым смыслом, ритмом, с особой атмосферой, под которую хочется активно двигаться. Вход, ребят, как мы любим, абсолютно свободный. Если ты вдруг никогда не был в амфитеатре, до сих пор не знаешь, где он находится, лови адрес: набережная 62-й армии, 2В.
2: Отлично, друзья. Ну а прямо сейчас стартовать, пожалуй, уже пора. Мы вместе с тобой слушаем и говорим в рамках утреннего шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. I'm sorry.

0: Реклама.
1: Последние кроссоверы Jetour X70+ по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722.
2: Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
10: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
13: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Не, ну, вообще-то, в целом, как будто бы нормальная погода. Время, кстати, сейчас 7 часов 20 минут и показывает 21 градус. Нормально, нормально. Я просто помню, что в какой-то из лет, в какой-то из июль, в какой-то из август, может быть, было такое, что показывало в это время уже 30-ку, ребят. Пока что хорошо живем. Это для тех, кто не любит жару. Конечно же, есть люди, которые считают, что 21, вы серьезно? Еще ни одна капля пота по моему лбу не спустилась, соответственно, с меня. Это ни о чем. Лето никудышнее. Вот, короче, у каждого свои вкусы и предпочтения, друзья. И прямо сейчас могу сказать о том, что на сегодня, на 16 июня, нам обещают ветер западный 5 метров в секунду, то есть не сильный. Днем где-то в районе 25 градусов облачно с прояснениями. И, возможно, ночью сегодня будет дождь, а это значит, что температура упадет до 19 градусов. Это по мнению синоптиков. Завтра будет еще прохладнее. Днем 25, но при этом облачно с прояснениями без осадков. Ночью 18. Шикардятина. Ставим лайк в своем, по крайней мере, в моем личном журнале «Природоведение», где я записываю всю погоду лета.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте заглянем в календарь. Итак, что у нас есть? Ну, во-первых, сегодня 16 июня, и поздравляем всех, кто родился в этот день. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Семейных денежных переводов. Ну да. Значит, конечно, день рождения это можно. Может быть, еще на какой-то праздник тоже можно. Вот, но реагировать, типа, на такое сообщение «Мам, скинь 1000 рублей» я уже не стал, друзья. Потому что, во-первых, я не мама, да? А во-вторых, как будто бы незнакомый мне номер, да? Хотя это, ну, реально была такая история, когда в WhatsApp, мне, когда еще WhatsApp работал, значит, прилетело такое сообщение, мол, типа, сын. И надпись, значит, и сообщение гласило «мам». Я такой думаю, ну да, конечно, ребята, это какой-то примитивчик, если честно. В такое мы пока еще не верим. Вот после 60, да, и все свои накопления, конечно, я переведу. Значит, что касается еще праздников, ну или, по крайней мере, таких можно, ну, с натяжкой назвать праздниками. Международный день семейных денежных переводов, я уже сказал. Международный день морской черепахи, а также День защиты детей Африки. Как будто бы что? Черепаха, Африка, все как будто бы очень близко. День свежих овощей, друзья. Ну, здесь отдельная история. Во-первых, всем желаю максимально насладиться свежими овощами, которые, возможно, находятся на прилавках, в том числе и рынков и ярмарок в нашем городе. То есть берите свеженькое, берите нашинское, потому что что? Наполнено витаминами. Вот. Ну, а лучше, конечно, когда сами выращиваете, поэтому всем дачу я желаю. День также чекушки, ну, такое мы не отмечаем. Чекушки – это, видимо, ну, какая-то маленькая сотрудница ЧК, да? Это вот такая, понимаешь ли, шутка для себя. Значит, в этот день торговая марка PepsiCo зарегистрирована в 1903 году, а также в этот же год Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motor. Ну, довольно-таки мощная с точки зрения, значит, с точки зрения конкретного лета, конкретного года. Да, в США была вот такая тема, мол, типа, ребята, у нас тут кое-какие компашки зарегистрированы и начинают свою работу. Надеемся, что выстрелит. Выстрелило, по сути, и то, и другое. Так, день рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек в 1925 году. Помнится, что я, когда был пионером, мечтал поехать в Артек, думая, что это как бы мечта вообще всех пионеров. Дальше что? Только комсомол, затем партия, затем космос. Все. Я думал, что, ну, просто выше не существует. Почему? Потому что, ну, как бы многие ребята моего года рождения мечтали о том, чтобы быть космонавтами. Кстати, про космос. Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой в 1963 году. Она открыла этот портал для девчонок. И тогда уже понеслась, как говорится, все. Они поняли, что навести порядок надо еще и в космосе. Ну, по крайней мере, например, станции «Мир». Значит, что еще из интересного, друзья? Если вдруг у вас есть какой-то перечень приколюх, вы можете их нам кинуть в телегу или Макс на номер 927-522-1015. Пусть даже это будет ваш какой-то личный праздник, может быть, какое-то событие, которое можно озвучить в эфире. Почему бы и нет? Ну, а мы обязательно озвучим в эфире чье-то имя. Имя человечка, который станет победителем в конкурсе «Проще простого». Случится это совсем скоро. Еще раз напомню, что призы классные, конкурс проще не бывает. Поэтому просто будь готов.
2: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: С

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Продавай выгодно.
3: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
5: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да, друзья, можешь звонить, 7 часов 39 минут, в принципе, такое идеальное время для того, чтобы дозваниваться в конкурсе «Проще простого». Значит, напомню, что у нас один вопрос, два варианта ответа, ну и прямо сейчас можно уже поиграть. Еще раз напомню, 39-101-5, это если вы хотите дозвониться и выиграть, внимание, сертификат на целую СПА-процедуру в СПА-салоне «Твой Тай». Вот, соответственно, напомню, что по правилам нашего конкурса просто один вопрос, два варианта ответа, и все. Сегодня решили задать вопрос, связанный с фактом, который мы достали непосредственно из календаря, что, в принципе, логично для каждого конкурса «Проще простого». Алло, привет!
3: Привет!
2: Да, кто это?
3: Ольга.
2: Ольга, отлично. Ольга, значит, вопрос сразу на засыпку. Что делаешь сейчас, в данный момент времени?
3: На работу подхожу.
2: Пешком?
3: Нет,
2: не пешком. Подхожу, не пешком.
3: Сижу в машине.
2: Сижу в машине. Ну, понятно. Короче, практически недалеко от работы. Осталось всего.
3: Прям уже, да, вот.
2: Всего ничего. Да. Окей. Тогда вопрос быстро зададим, чтобы все-таки работа работалась. Решили про торговую марку Pepsi Cola задать вопрос. Она зарегистрирована в 1903 году и вроде как бы связана с этой датой, конкретно 16 июня. Вот. Нашли один из фактов, который, по-моему, у нас уже даже когда-то был озвучен в рубрике «Живи с этим». Вот. Значит, естественно, не всегда напитки и прочие названия, соответственно, мы знаем в том виде, как они изначально были, например, придуманы. Можно потише приемник сделать, а то я слышу сам себя, как будто сам с собой разговариваю. Последний раз у меня такое было вчера, но потом выпил таблетки, и все прошло. Так, значит, короче, Pepsi Cola изначально имела название какое? Напиток Бреда или напиток Леонардо? Короче, вот такая вот история. Надо выбрать правильный вариант. Осталось всего.
3: Ну, я не знаю, но, наверное, пусть будет напиток Бреда.
2: Напиток Бреда. И это... Да. К сожалению, правильный ответ, конечно же. Все это почему, да, произошло от имени создателя, фармацевт Калеб Дэвис Бредем, соответственно, и придумал, по сути, основной оригинальный рецепт, напиток Бреда, или Bread's Drink, так изначально называлось Pepsi, но потом переделали, да. Современное название Pepsi происходит от греческого слова пищеварение, оказывается, тут тоже есть свой смысл. Так вот, значит, почему Бреда, подумал, что есть ассоциация с Брэдом Питтом, а Леонардо с Леонардо Ди Каприо. Короче, Бреда так и есть. Вот, в принципе, вопрос теперь еще номер два, он не связан уже с победой в конкурсе, потому что она уже есть. Как ты относишься непосредственно к Пепси?
3: Очень положительно.
2: Положительно. Окей.
3: Да.
2: Да. Положительно на это влияет и сахар в крови, поэтому аккуратнее. Если что, чуть-чуть по чуть можно. Оль, надо отметить победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко, чтобы даже на работе услышали.
3: 3-4!
2: Нормально!
0: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
1: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во фреш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс фреш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
9: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
10: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
11: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
9: 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
12: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Ридженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт ридженика.ру. Телефон 26 400.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: А вот и рубрика «Сенсация подъехала», ребятки. Конечно же, есть огромное количество прикольных новостей, которые мы не хотим пропускать. И вот одна новость, которая зацепила меня, она, скорее всего, прям на грани, потому что здесь можно и немножечко, так сказать, взгрустнуть, а можно и порадоваться за случай. Значит, москвичку и ее собачку спасли благодаря, внимание, открыткам в домовом чате. Вот вам, пожалуйста, это конкретный случай, который доказывает, что открытки в домовом чате, в семейном чате, в чате родителей, школьников и детсадовских полицейских, детей маленьких. Короче, это очень важно, потому что это может спасти вам жизнь. Поэтому не стесняйтесь иногда накидывать открытки, условно, всем солнечного настроения. Сегодня 5 мая, например, да? Женщина каждый день присылала в общий домовой чат картинки с цветами, различные прикольные вот эти, знаете, такие милые открыточки, которые, возможно, вы и сами иногда получаете, например, от своих родителей, бабушек, дедушек. Когда рассылка внезапно оборвалась, бдительные соседи поняли, что что-то произошло. И что сделали? Первым делом вызвали полицию. Спасатели, соответственно, полицейские не смогли зайти в квартиру, они вызвали, в свою очередь, спасателя. Они проникли в квартиру через окно и нашли хозяйку в критическом состоянии. Пока увозили пациентку, из комнаты еще и раздался лай. Это прятался испуганный пес

непонятный подозрительный типчик, который не живет в нашем подъезде, но зашел в него буквально 19 марта в 20.08, я помню. А выходил он, конечно, уже поздно, я еще не спала, но запомнила время и говорит точное время еще и выхода из подъезда. Короче, друзья, всем, во-первых, быть бдительными, а во-вторых, быть добрыми и не реагировать плохо на открытки в домовом чате. Всем хорошего настроения, переходим во второй час утреннего шоу «3».

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодина. В эфире новости. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали главы Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайт Хонг Камасит в присутствии премьеров обеих стран. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания, на идее для России проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия – одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентными преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. В Волгоградском социально-педагогическом университете открылся тактильный сад, где с ароматными растениями знакомят на ощупь. Посетители могут трогать и вдыхать запах десятки эфирно-масличных трав, таких как чабрец, петрушка и различные виды мяты. В будущем коллекцию дополнят растения с приятной текстурой. Главная задача пространства – сделать ботанику.

0: празднику доступны для всех, особенно для людей с нарушениями зрения. Экскурсии сопровождаются рассказами о травах и механизме выделения эфирных масел. Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Стать претендентом могут граждане Российской Федерации с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор с учреждением культуры в небольшом населенном пункте и отработать там 5 лет. Единовременная финансовая поддержка составляет 1 миллион рублей. Прием заявок на текущий год продлится до 15 июля. Проект призван решить проблему кадрового голода в глубинке по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», о запуске которых объявлял президент России в феврале 2024 года. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Нашел сегодня фотку человека, который смотрит в окошко и грустит. Да, старшекурсники и старшеклассники вспоминают времена до появления чата GPT. И цитата: «А помните, как мы думали?» Да, бывало и такое, друзья. Думали, и потом появилось все то, что думает теперь за нас. Даже пылесос теперь умный, да? Значит, ребята, всем хорошего настроения. Желает ведущий утреннего шоу 3-4. Скоро ворвется в эфир еще один косичка. Пока что Олег Шарапов здесь. В одного желаю всем хорошего настроения с точки зрения, ну, лета все-таки, да? То есть какие-то летние планы желательно построить на ближайшее время. Я думаю, что у каждого они свои. Возможно, в них где-то вписан мини-отпуск. Может быть, поездка куда-нибудь за пределы города. Ну, вот смотрите, если хотите выехать из Волгограда, то можно заглянуть в Волжский. Сегодня там играем в айкидо. Это уже лично от меня. Значит, приглашение. Можете поиграть в интеллектуальную игру под названием айкидо. Вот такая вот история. Значит, команда от 2 до 10 человек. Еще можно зарегистрироваться парочкой команд. Если что, волжане, имейте в виду, вам тоже это непосредственно направлено, да? Поэтому не стесняйтесь, добавляйтесь, пишите название команды в специальном посте в группе ВКонтакте IQDO Волжский. Ну, а тем, кто не знает, что это такое, в принципе, там же в группе ВКонтакте все будет понятно. Значит, если говорить про нас, друзья, здесь у нас своя группа. Группа тех самых рубрик, которые радуют нас каждый день. По будням, по крайней мере, точно. Конечно же, в этом часе мы услышим прогноз погоды. Будет рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Также сенсационные курьезы. И, конечно же, конкурс «Навигатор». Обязательно поиграем, раздадим призы, подарки. А пока стартуем. Ты слышишь, родное волгоградское утреннее шоу. Все вместе. 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
13: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
14: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
15: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
16: Бизнес-среда. 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев. Адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области. Член Федерального союза адвокатов России. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Ну, давайте замолвим словечко, возможно, даже не одно, про погоду. Еще раз напомню, что в Волгограде лето, друзья, это для тех, кто стал забывать. 20 градуса уже показывает нам наш термометр. Напоминаю, что сегодня температура воздуха не поднимется выше 26 градусов, по крайней мере, по мнению синоптиков. Облачно с прояснениями, ночью сегодня возможен дождь и до 19 градусов опустится столбик термометра. Завтра будет еще прохладнее на 1 градус. 25 днем, 18 ночью. Облачно с прояснениями. Ну и, соответственно, распогодится ближе к вечеру. Какая-то вот такая классная летняя погода.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бабке на Волгоград FM.
1: Да, друзья, есть пару фактов, которые можно озвучить прямо сейчас. По свидетельству писателя Александра Морица Фрая, служившего в Первую мировую войну, в одном полку с Гитлером. Будущий фюрер изначально носил довольно пышные усы, наподобие усов германского императора Вильгельма II. Ну, тогда это было модно. Однако, ему пришлось сбрить их по приказу начальника и оставить характерную вот эту зубную щетку из-за того, что такие усы большие мешали правильно надевать противогаз. Это вот факт номер один для тех, кто любит такие исторические, значит, инсинуации различные. Ну, доказать это вряд ли мы сможем, но, однако же, видите, свидетельство современников того времени. Вот, лично меня порадовал еще один факт. Я не знал о том, что, оказывается, есть такой интересный телевизионный эксперимент на фоне дружбы США и СССР в 1988 году. Вот эти, так сказать, встречные направления, проявлялись они не только в политике, но, оказывается, и в том числе в телевидении. Ну, во-первых, там был открытый телевизионный мост. Я помню, что Познер его вел вместе с, значит, непосредственно американской стороной. В 1988 году поросенок Хрюша из «Спокойной ночи, малыши», оказывается, встретился с героями «Маппет Шоу». Сценка была частью передачи «Free to be a Family» и пародировала переговоры Горбачева и Рейгана. Спустя год выпуск получил премию «Эмми», а вместе с кукольными персонажами в нем появились, внимание, Робин Уильямс, Вупи Голдберг, Джон Бон Джови и другие звезды. Вот такая вот история, друзья. Захотелось пересмотреть эту годноту. А то, понимаешь ли, понакидали сейчас всякого на телек, не хочется включать. Но понятное дело, что, оказывается, в свое время это было действительно шедеврально. Ну, для тех людей, кто жил в то время, и кому было 9 лет, например, в 88-м году, то есть для меня, это действительно событие. Но лично я не помню, прикиньте. Хочется немножечко вернуться в те времена, когда мы радовались жвачкам с клубничным вкусом. Короче, прямо сейчас мы продолжаем, друзья. Еще раз напомню, что вы слушаете утреннее шоу 3-4. И, конечно же, в ближайшее время произойдет событие под названием «Навигатор». Да, это конкурс, к которому мы вас всегда морально и физически готовим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
2: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. 977-377.
5: Не жди отпуск. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ну, погнали, наши городских ребятки. 8:40, прямо сейчас пора начинать. Это конкурс «Навигатор». Нам нужно, чтобы вы позвонили прямо сейчас. Не стесняйтесь, 39-101-5. У нас есть классные вопросы для вас. И самое главное, у нас есть отличный приз для вас, что тоже очень важно, друзья. Да, в общем-то, просто звоните. 39-105. А вот что разыгрываем сегодня, Дин?
1: Хороший, конечно, вопрос. Примерно то же самое, наверное, что и вчера. Мы вместе с вами отправимся в бассейн, в кино.
0: У меня написано.
1: В театр.
0: У меня написано. Смотри, вот в моем конкретном, значит, блокнотике.
1: Так.
0: ООО «Люмисфера» предлагает 2 билета на концерт «Люмисфера» 26 июня в 20:00 для лиц старше 6 лет. Соответственно, нужно что? Нужно вот прямо сейчас звонить.
1: В амфитеатре, по-моему, у них будет проходить шикарный концерт.
0: Да.
1: Совсем скоро, поэтому обязательно вот это 1000 свечей.
0: Да.
1: Крутой оркестр. Самые известные произведения, и, соответственно, вы.
0: Да. Кто на связи с нами? Алло.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Привет, меня зовут Артем.
0: Артем, хорошо. Как у тебя с настроением?
2: Норм. Пойдет. Норм.
0: Ну, нормально. Все. Окей, тогда давай так. Мы начнем движение. Будем задать тебе по одному вопросу. Предлагать 3 варианта ответа. Твоя задача просто разгадать тайну, которая на самом деле такой-то тайной сильно не является. Особенно, если ты коренной житель Волгограда и города, значит, Волжского в том числе. Ну, то есть, практически туда-сюда мотаешься. Потому что иногда про Волжский мы тоже задаем вопрос. Короче, начинаем движение.
1: Да, поехали. Итак, вопрос номер один и наш первый маршрут с тобой. 16 июня 1963 года совершился космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Давай-ка с тобой выясним, где нет улицы имени Валентины Терешковой. В Красной Слободе, в поселке имени Горького или в Волжском?
2: Максима Горького точно есть улица Терешкова?
1: Молодец.
2: Так, и в Слободе Терешкова должна быть.
1: Так.
2: А в Волжском, наверное, нет.
1: В Волжском абсолютно точно нет, совсем нет улицы Валентины Терешковой.
0: Нормально, абсолютно. Хорошо. Второй вопрос. Тогда у нас, смотри, 16 января, говорю, господи. Ну да, там на самом деле 16 января. Неожиданно почему-то я решил вернуться в этот период. Короче, у нас есть, прикинь, вопрос был только что. Ё-моё, потерялся.
1: Ну, давай. Значит, смотрите. Основана первая русская военно-инженерная школа.
0: Да.
1: Ныне военно-космическая академия имени Можайского.
0: Угу.
1: Давай-ка выясним, в каком районе находится улица со звучным названием, то бишь Можайская.
0: Угу.
1: В Кировском районе, в Краснооктябрьском или в Дзержинском?
2: Можайская. Блин, настолько знакомая. Можайская. Кировский, Краснооктябрьский или Дзержинский, угу. Да. Так. Кировский или Дзержинский, мне кажется.
1: Молодец, что отмел Краснооктябрьский. Хорошо. Кировский или Дзержинский? Давай выясним.
2: Можайская, мне кажется, в Дзержинском.
1: Абсолютно верно.
0: Нормально.
1: Вот все твои галлюцинации вот эти, кажется, методом, абсолютно верно.
0: Методом размышления, смотри. Буквально недавно, в начале день кофейных зерен. Вот. И улица Кофейная, оказывается, есть на карте Волгограда. В Советском, Дзержинском или Тракторном районе?
2: Ух ты, но в Советском Кофейной, мне кажется, нету, потому что я с Советского района.
0: Подожди, стой.
1: Ну, ты прям все улочки там прошарил, правильно?
2: Ну,
1: прям по частному сектору.
2: Частник какой-нибудь, да?
0: Не знаем. Просто мне это прям так сразу, отмел Советский, как будто бы, знаешь, там, типа, мол... Кофейный,
2: я
0: там...
2: Я рассуждаю, подождите. Так, советский.
0: По сути, уже не надо рассуждать.
2: Так, ну давайте советский тогда остановимся на советском.
0: Ну давай возьмем, что советский. Просто ты так хорошо шел до этого, 2 вопроса взял. Поэтому мы не могли тебе третий взять и вот так сорвать.
1: Вы прибыли.
0: Поэтому поздравляем тебя с победой. В Советском находится та самая улица Кофейная. Вот. Ну а прямо сейчас надо отмечать победу. Все-таки она заслуженная. Надо прокричать название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и 1000 свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.

0: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Предприниматели. 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
11: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, давайте еще что-нибудь разберем, друзья. 8 часов 55 минут в Волгограде. Прямо сейчас, конечно же, хотелось бы что-нибудь такое прикольное. Нашел, значит, чувака, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Такая, знаешь, уже обыденная история для многих людей. Мол, типа, кто-то там что-то попал в книгу рекордов Гиннесса.
2: Так.
1: Да нас-то вообще не волнует, говорят люди. Но он необычный путешественник из Британии, ему 43 года, Джеймс Кэтчелл.

0: такая хорошая лодочка, называется она Mindset, вот, и она не просто такая, ну, серьезная лодка, то есть не как, как раз Конюхова. Вот, ну, суть в том, что вот решил, так сказать, выпендриться, теперь мы о нем говорим.
1: Теперь он в книге рекордов Гиннесса.
0: Это ж как нужно было задолбаться с семьей дома. Что? Такое, знаешь, он первый раз...
1: Человек исполняет мечту. Может, вообще ему, как во всех фильмах про эти путешествия, так. Ну, значит, что-то произошло. Либо ему недолго осталось.
0: Ну да.
1: И, соответственно, он...
0: А, жестко. Так он уже на протяжении какого времени, блин, недолго осталось?
1: Ну, врачи тоже ошибаются в прогнозах.
0: Ну, бывает такое.
1: Вполне себе. Вот. Ну, либо, соответственно, он скрывается от коллекторов.
0: Тоже вариант.
1: А так, ну, за границей это делать явно проще.
0: За границей явно проще, ребята. Но
1: за ним каждый раз следит эта комиссия имени Гиннесса, правильно? И каждый раз оставляет цифровой след, след в книге.
0: Бесит, да, там что, эти фотки с геолокацией выкладывают.
1: А там еще, может, и выплаты какие-то есть, и коллекторы такие, так-так-так, так-так-так.
0: Точно, точно. Не без бабок, чувак.
1: Да. Значит, смотри, у меня следующего характера. Это достаточно, кстати, большая статья. Вполне себе.
0: Можно не всю.
1: Да, работы мечты. Работы мечты, как простые люди зарабатывают от 380 тысяч рублев, просто нюхая и обнимая. Вот такой заголовок. Короче, прикольно. Разные специальности. За что платят деньги, а мы, соответственно, даже не догадываемся. Итак, значит, смотрите, профессия. Есть профессия, которая называется слушатель пармезана. Слушатель пармезана. Да, человек просто берет серебряный, внимание, молоточек, постукивает по головке сыра. Классно. И по звуку определяет, дозрел ли он. Никакой мистики, только феноменальный слух и, соответственно, тренированное чутье. Такие специалисты работают в итальянских сыроварнях с вековой историей, в том числе и, в общем-то, в таких больших, которые известны на весь мир. Есть еще и дегустаторы витаминов. Некоторые
0: слушатель
1: компании...
0: пармезана, да? Я сейчас просто забиваю в HeadHunter. Да. Может, выпадет.
1: Некоторые компании готовы платить от 380 тысяч рублей в месяц человеку, который на вкус определяет, правильно ли сбалансирована жевательная таблетка. Такие вакансии реально появляются в крупных таких платформах.
0: Буквально,
1: да,
0: вчера ел жевательную таблетку, креатин я купил для пробы. Не пить порошком, а именно в жевательных таблетках. Попробовал. Че мне? Ничего на карту не упало.
1: Да? Ну, типа, ты сам этого хотел, детка, да? Значит, есть, помнишь, вот эти фантастические вакансии? Смотритель острова.
0: Ну, да.
1: За 20 тысяч долларов.
0: Да.
1: И там остров какой-нибудь на Канарских островах, в морях и океанах.
0: И буквально через неделю ты сходишь с ума, и о тебе снимают фильм потом, где Леонардо Ди Каприо играет.
1: В России такое бывает тоже. На одной из крупных работных платформ появилась вакансия смотрителя острова на Ладожском озере на постоянной основе с серьезными требованиями. Внимание, требования. Нужно уметь справляться с хозяйством в одиночку, знать, как вести себя при встрече с дикими животными и не бояться в изоляции. Кстати, очень быстро закрыли эту вакансию. Желающих оказалось много. Да.
0: Опять же, замученные мужики, которые... Ребят, я за хлебом. И уехал смотреть за островом, короче.
1: Да, ну и нам все еще или последнюю можно?
0: Давай последнюю.
1: Последнюю. Значит, смотри, в Токио до сих пор работает осия.
0: Осия
1: – официальное название профессии, переводится примерно как толкач. Они появились в 60-х годах 20 века, соответственно, когда японские города резко выросли, метро перестало справляться с потоком пассажиров, и вот эти осия, то бишь толкачи в белых перчатках, аккуратно и уважительно помогают людям.
0: Впихивают их в вагоны.
1: В пихули, да. Скорее так, нормально. Даже не толкач, в пихули. Никакой грубости, только контролируемая сила и вежливости.
0: Прикольно. Это такое, ну, знаешь, там, если не очень много людей, он все равно такой, знаешь, по попке хлопает, такой, давай, быстрее. Такой прикольно. Ну, только на японском. Это китайский. Блин, перепутал все. Короче, ребят, впереди третий час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Обязательно продолжим фигней страдать.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Твое время. 9 часов. Волгоград-ФМ. В ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодина. В эфире новости. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. 1 сентября текущего года продавцы ювелирных

0: Изделия обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Как пишет «Высота 102», Волгоградская ООО «Аспект» выиграла конкурс на организацию нового парковочного пространства у ЖД вокзала «Волгоград-1». Заказчиком выступает МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Работы включают создание парковки в границах улицы Воронина, Коммунистической, Володарского и Портсаида, а также расширение улицы Коммунистической до 4 полос. Срок выполнения до 15 августа текущего года. Кроме того, планируется установка 2 вафельных разметок на подъезде к вокзалу. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужевском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну и продолжаем, друзья. Что делать? Ну, немножечко, так сказать, куражиться, немножечко веселиться, может быть, даже где-то ерничать, друг над другом прикалываться. Над вами тоже можем, нет-нет, посмеяться, мы такие. Ну и самоирония, конечно, мы не лишены. Короче, это утреннее шоу 3-4. Дина Косичкина здесь.
3: Олег Шарапов тоже.
2: Вот, и, соответственно...
3: Откликается еще пока.
2: Я пока, да, на Олег и Шарапов, и даже на два этих слова одновременно. Короче, у нас есть классные рубрики. Одна из них — это прогноз погоды. Будет в этом часе Александр Мороз с старичкой. Будет также конкурс «Откуда звук» и рубрика «Сенсация с курьезами». Вот Дина держит телефон, уже нагрела его.
3: Афиша!
2: Афишка.
3: Смотрите, 19
2: числа. Сказала, как распаковка.
3: 19 июня, так. Суббота, насколько я понимаю, есть, так сказать, предложение узнать город получше, заодно помочь...
2: Пятница,
3: да? Заодно помочь животным в приюте. В Волгограде пройдет экскурсия от Дворца пионеров, это тот, что находится рядом с пирамидой, через сквер строителей к собору Александра Невского. Экскурсию проведет один из известных гидов города — Татьяна Бессарабова-Гончарова. И если в городе будет больше 10 человек, экскурсия будет еще и с радиогидами. И все это будет за донаты, которые пойдут на помощь животным, на покупку круп для приюта. Поэтому всем, как связаться, да, естественно, у всех назревает этот вопрос. Видимо, нужно все-таки погуглить, потому что здесь у меня тоже контактов не имеется. Ну, наверняка есть мобильный телефон того самого экскурсовода Татьяны Бессарабова-Гончарова. Хорошо, что фамилия редкая, двойная. Да. Ее найти будет достаточно просто.
2: Да. Ну, а мы же стартуем, друзья, с самой родной в мире. Это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы Jetour X70 Plus по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
9: Где купить обои в Волгограде?
10: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу: проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
11: Обойная сила ждет всех за покупками.
12: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая — 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
13: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
15: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
16: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: А вот и пришла очередь для прогноза погоды. Прямо сейчас, друзья, давайте выясним, что ждет нас в ближайшие сутки.
2: В Волгограде облачная с прояснением. Погода на данный момент +24. Примерно в час ночи, ну это получается уже следующего дня, нас ожидает небольшой дождь по прогнозам синоптиков. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. При этом днем мы дойдем до отметки в +26 градусов тепла. Ночью спустимся до отметки в +17. Завтра в среду ожидается примерно такая же погода. Облачная с прояснением, +25 днем, +16 ночью. Местами небольшой дождь.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград ФМ.
1: Да, привет, друзья. Ждем ваших звонков. 39-101.5 это телефон прямого эфира. И сейчас вы можете дозвониться, задать вопрос, мнение озвучить, либо поговорить на какую-то автомобильную тему, которая вас волнует. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от вождения. Будем общаться. Набирайте правильно наши цифры, попадайте в эфир. Это единственное, что нужно. Главное - желание.
5: Вот. Да, у нас, кстати, тут платная парковка теперь перед офисом. Вот, и кое-кто выхватил 2,5 рубля штрафа за 6 минут перестоя на... Ну, то есть, понял, да, постоплата была.
1: А ты с этим, подожди, ты с приложухой пользуешься, да?
5: Да, у нас приложение горпарковки, ага.
1: А подожди, да, ну и у нас тоже горпарковка работает. Скажи мне еще вот какое, а у вас с 8 вечера до 8 утра тоже бесплатно?
5: Бесплатно, да.
1: А, ну то есть ты, грубо говоря, оплачиваешь там вот эти 2-3 часа, да?
5: Да-да-да. И, короче, мы думали, что у нас есть 15-минутный зазор. Прикинь, вот пришло.
1: Нет, такого нет. Единственное, сейчас вот у меня конкретно в городе с постоплатой, ну, то есть, грубо говоря, у тебя там есть, по-моему, то ли сутки, то ли еще что-то.
5: Да, до 23-59, по-моему, там.
1: Да, то есть ты можешь докинуть в течение суток вот, как бы, собственно, недостающую сумму, чтобы тебя не штрафанули. Если ты не докинул, ну да, увы, ах, это везде такая штука. Притом 2,5 рубля это не самый большой штраф, у меня больше. Кто на связи? Алло.
6: Доброе утро. Александр,
1: да, доброе.
6: Подскажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
1: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
6: Да, крузак.
1: Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом, шумоизоляцией и так далее, которые такой дикой цене не соответствует. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид. Плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2,5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
7: Доброе утро, Александр.
1: Алло.
7: Алексей меня зовут.
1: Да, доброе.
7: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина, вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу же понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема? Причина.
1: Ну, их может быть несколько на самом деле. начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает. Я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И, наверное, я пока тоже предположить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд-Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
7: Понял, спасибо большое.
1: Пока не за что, и я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
5: «Югдом-плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. «Югдом-плюс». Каркасно-щитовые дома под ключ.

0: Штутгарт. Телефон 200-202.
1: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Закон налогов. Бизнес-среда. 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, чё уж там стесняться, нет смысла, 9 часов 40 минут, у нас есть классный приз, и мы хотим его отдать только в добрые руки. Вот, желательно
2: именно в те руки, которые сейчас наберут номер телефона 39-101-5.
1: Даже если они потные.
2: Своим голосом, точнее, своими ушами, расслышат ту самую аудиозагадку, которую мы вам выдадим. Олег специально готовил такой, знаете, летний звук.
1: Да. Да, летний звук.
2: Амбассадор лета, в общем-то, да. В Волгограде. Но, тем не менее, в этом году даже не так уж и амбассадор.
1: Да, волгоградские планетарии предлагают нам два билета на мероприятие. Какое именно? 21 июня в 10 утра в Волгоградском планетарии состоится музыкальное полнокупольное мероприятие «Сказочный принц на большой планете». Вместе с героями дети и родители отправятся в увлекательное путешествие к 8 планетам Солнечной системы и узнают, почему Венера самая горячая планета, а у Сатурна ледяные кольца. 0+, ограничений по возрасту отсутствуют, поэтому прямо сейчас звоните. Ну, во-первых, это все-таки культурное посещение, значит, конкретного, значит, мероприятия. Тем более, что Волгоградский планетарий славится этими самыми мероприятиями. Два билета.
2: Да. Вот, соответственно, можно же составить компанию своему ребенку. Наконец, вас что-то объединит.
1: Да.
2: Не вот. Только... ты сделал уроки, ты разобрал на полке.
1: Да. Да. А может быть, это ненавистные друг другу летом, когда уже пересытились, нахождение в одной квартире, брат и сестра. Угу. Или два брата, или две сестренки.
2: Наконец, они перестанут драться.
1: Да, конечно. Хотя, может, и подерутся в планетарии, такого никогда не было.
2: Не, ну, в конце концов, они там никогда не дрались, да? Хотя бы разнообразят места своих боевых действий.
1: Опять же, да, потом пометят на карте Волгограда еще и красным флажком планетарий. Короче, ребята, звоните 39-115, либо мы сыграем с вами в нашем Макси, либо Телеге, 927-522-115. Надо будет ответить первым, какой мы сегодня загадали звук. Откуда он, соответственно, что может быть за звук, может быть, вы знаете. Ну и, соответственно, кто первый, тот и получает призы.
2: Наш номер телефона для вот таких стесняшек 927-522-101.5. Этот телефон приведет тебя либо в Телегу, либо в наш Макс, куда нужно первым написать правильный ответ. Откуда этот звук?
1: Да, напомню, два билета на представление в Волгоградском планетарии мы прямо сейчас разыграем. Итак, внимание, откуда же этот звук, друзья? Буквально 15 секунд поставим вам песню, скажите, кто ее поет. Все, подсказок больше не будет.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Прямо сейчас, друзья, давайте разбираться. Очень интересные события происходят повсюду. Например, в Гаити. Да, Гаити. Да, значит, нас и здесь неплохо кормят. Главный по безопасности в этом самом регионе.
1: Ну-ка.
0: Был сам схвачен бандитами и похищен. И это самое громкое похищение за последние годы.
1: Они решили...
0: Да.
1: Все-таки, так, ребята, бросаем вызов.
0: Да.
1: Вот это вот такое название должности, главный по безопасности. Да. Это звучит как вызов.
0: Да, да.
1: Сейчас посмотрим, насколько ты сам соблюдаешь технику безопасности.
0: Да, на самом деле его зовут Джеймс Бойер. Один из самых высокопоставленных чиновников по безопасности в стране. Вот так написано. Я так не понимаю, что это за такая должность. МВДшная, военная.
1: Ну,
0: или...
1: он просто главный ОБЖшник.
0: Может быть. То есть он вообще как будто бы, знаешь, лишь назвал себя таковым. Вооруженные люди средь бела дня захватили его с оружием в руках, просто заблокировали его автомобиль и, соответственно, вытащили и увезли в неизвестном направлении. Надеемся, что он жив-здоров, ну а сам по себе вот этот такой вот плевок в лицо, значит, госструктурам, да? Значит,
1: ваша безопасность небезопасная.
0: Да.
1: Плохо работает ваше ведомство,
0: намекают. Он реально участвовал в разработке стратегии по борьбе с разгулом преступности и бандами. И в итоге сам оказался в их руках. Ну, здесь нужен комиссар Катани, мне кажется, чисто вот я вспомнил.
1: Лейтенант Коломбо, может быть, еще давайте.
0: Ну или Каневский.
1: Из улицы разбитых фонарей.
0: Каневский, опять же, куда же без него.
1: А ты видел, что Каневский стрельнул в Корее?
0: Видел, да, стрельнул.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, в хорошем смысле этого слова. Мемами. Да.
0: Что еще, какая есть новость?
1: Так, ну, добрая история. Мы знаем, что в аэропорту частенько что-то забывается, правильно?
0: Да.
1: 4-летний мальчик из Техаса. Он забыл
0: 4 килограмма кокаина.
1: И воссоединился со своей потеряшкой, конечно. Значит, он воссоединился со своей любимой плюшевой игрушкой после того, как случайно оставил ее в аэропорту после, точнее, перед полетом в отпуск. Плюшевый друг Патрика, так зовут, которого зовут Бобби. Ну, Бобби — это Мишуля или кот. Ну, такой потрепанный жизнью, конечно, но, тем не менее, любимая игрушка. Был забыт в аэропорту Далласа, когда семья отправлялась...
0: Похожая история была у нас, по-моему, в России.
1: На Виргинские острова.
0: Ага.
1: Возможно, да. Сотрудники авиакомпании American Airlines нашли потеряшку, решили превратить неприятность в настоящий приключение. Родители Патрика, которые оставили сообщение в бюро

0: самолетами и вот такими историями. Авиакомпания поделилась историями об игрушке в соцсетях. По возвращении семьи сотрудники торжественно встретили мальчика, вернули ему Бобби, любимого приятеля.
1: В очередной раз, мы видим классную работу маркетологов.
0: Конечно, и СММщиков, да, абсолютно верно.
1: Которые сделали из этого прекрасный инфоповод, друзья. Поэтому, если вдруг, например, в вашем магазине «Пятерочка» что-то или кто-то потерялся...
0: Ну, я прям вижу, да, потерявшуюся бабушку, которая не помнит, куда она идет. И они просто с ней
1: неделю... А вот она у нас на кассе сидит.
0: Соцсети, да.
1: Вот она у нас...
0: Контент.
1: Чай перебирает. Не знаю. Ну, не, на самом деле, а вот это, какие потеряшки могут быть возле КБ?
0: Не, мне кажется, так можно, смотреть. Они же ловят иногда воришек, которые шоколадки, жвачки, да, там подрезают.
1: Бывает такое.
0: Или дорогой коньяк. Обычно вот это три варианта развития событий. Вот можно же не просто их фоткать и на доску позора вешать, а можно же с ними...
1: Просто вешать.
0: Ну, как гирлянда, наверное, так себе будет смотреться, конечно. Или музыка ветра. Помнишь, как раньше в магазине? Вот это вот открывали, звенит что-то. Вот, так с ними можно же как раз пилить контент. Он и как будто на общественных работах побывал, правильно?
1: Ну да.
0: Перевоспитался.
1: Да.
0: И плюс, и, ну, добавил плюсов в копилочку лайков, репостов и охватов в соцсети пострадавшего магазина.
1: Да, прикольно.
0: В ноль вышли.
1: Значит, смотри, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Мама, папа и школа меня не воспитали.
0: Так.
1: А вот магазин «Пятерочка» перевоспитал.
0: Почему бы там?
1: Такая вот история. Четвертый час утреннего
0: шоу. «Пятерочка» выручает.
1: Пам-пам.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Твое время.
4: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. В Волгоградской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Максимальный 5-й класс горимости леса ожидается в южной части Паласовского района. Высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Еланском, Кикивицинском, Руднянском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Суровикинском, Чернышкомском, Ольховском, Светлоярском, Ленинском, Среднеохтубинском, Городищенском, Дубовском районах. Здесь, а также в Волгограде и Волжском объявлена высокая пожароопасность 4-го класса. В случае чрезвычайных ситуаций звонить 01 пожарная охрана, с мобильных телефонов 101 пожарная охрана и 112 службы спасения. В городе Волжском проведена операция «Нелегал» по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверены 68 человек, 18 из которых доставлены в полицию. Составлено 16 протоколов, а 8 иностранцев, грубо нарушавших правила пребывания, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. 2 юридических лица привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство. Работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградский парашютист завоевал золото на всероссийских соревнованиях по парашютному спорту. Состязания прошли на базе спортивной школы «Юный ястреб» в Среднеохтубинском районе. За награды поборолись более 40 участников из 9 регионов России. В общекомандном зачете первое место занял ЦСКА «Самара», второе место «Южный» из Краснодарского края, третье место команда из Волгограда. В мужском зачете победил Анатолий Федоренко из Волгоградской области. Второе и третье места завоевали парашютисты ЦСКА «Самара» Артем Лощенков и Алексей Давидюк. Среди женщин весь пьедестал заняли участницы из Краснодарского края. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей.

0: новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Мы начинаем четвертый час утреннего шоу 3-4. Друзья, всем хорошего настроения. Снова продолжаем желать хорошей погоды вам, отличного проведения этого дня и, на самом деле, вообще этой недели, этого месяца. Июнь, кстати, скоро закончится. Мы уже во второй его половине, поэтому держитесь там за это лето максимально.
3: Как-то грустно прозвучало, Олег.
2: Нормально, нормально. Я просто пытаюсь людей настроить, а то они иногда забывают, что какие-то там даты, что какие-то дни в календаре. Просто суету наводят, понимаешь, а потом, ага, 1 сентября уже, ничего себе. Короче, ребята, всем летнего мы вам обязательно пожелали и поставим, например, летнюю музыку. Угу. В эфире также прозвучит летний прогноз погоды.
3: Так.
2: Летний, не зимний. Вот это минусов не будет. Значит, также будет конкурс под названием «Нейрокод». Рубрика «Живи с этим» и «Сенсации и курьезы». Все по-летнему. Все четенько, все тепло, все уютно. Есть еще и афишка.
3: Да, есть еще и афишка. Есть повод обкашлять, так сказать, вопросики. Во-первых, смотрите. Олег так анонсировал лето, да? Мы, естественно, поэтому анонсируем мероприятия, которые проходят на свежем воздухе. 21 июня, воскресенье, состоится День йоги в Комсомольском саду. Там соберутся местные учителя, которые проведут занятия под открытым небом. В программе фестиваля запланированы живые практики, медитации, специальные крии, гонг мистерия. В общем, если вам знакомы эти слова, вам точно надо там быть, если вы разбираетесь. Все занятия будут разделены на две тематические площадки. Внимание, луна и солнце. Программа начнется в 9:00, продлится до самого вечера. Гости смогут посетить уроки хатха-йоги, кундалини-йоги, виньяса-флоу. И в середине дня организаторы устроят общую фотосессию. Для участия в практиках и комфортного отдыха на траве нужен коврик для йоги, плед, ну и повязка на глаза для медитации.
2: А, я правильно понимаю, что там у девчонки в лосинах с ковриками, да?
3: В лосинах
2: пойду с ковриками. Пойду посмотрю. Участвовать же не обязательно, ну, просто просил, ну...
3: Ну, хотя бы там ты принеси коврик, хотя бы ты говори, ты просто лежишь, так. И ты говоришь, я шавасана.
2: Вот мы запомнили это название, это поза, когда просто лежишь.
3: Когда просто лежишь. Поза трупа или мертвеца она еще называется.
2: Да, лежащий смотрящий. Нормально? Вот такая будет у меня роль. Короче, ребятки, впереди классная музыка, как мы уже говорили.
3: Я прям вижу, как ребята медитируют, да, в сложенных асанах, значит, застывают и откуда-то...
2: Кстати, это тоже возможно. Вот, значит, теперь, пожалуй, точно можно начинать, друзья. Вы слушаете Радио Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Мы тут в прогнозе погоды снова куда-то стартанули. Проверяем названия населенных пунктов в разных регионах. Итак, внимание.
3: Я отправляюсь в Республику Конго. Те самые в леопардовых мощных нарядах на чемпионате мира по футболу. Значит, смотрите, там существует населенный пункт, который, ну, как будто с призывным названием. Долези. Ну, долези. Ну, мороженое не долезал, долези.
2: Прикольно. Я про такси подумал. Ну, ладно. Довезите потом. Как будто бы одну букву поменяли. Так, сколько
3: так,
2: там?
3: Так, плюс 22, облачно с прояснениями.
2: Это Африка.
3: Республика Конго. Ну,
2: плюс 22.
3: Ну.
2: Что это за температура?
3: Ну, такое бывает. Ну, у нас тоже не самая жаркая погода сейчас лет.
2: Но мы и не Африка. Короче, ребята, смотрите, у нас есть Япония. Ну, как она, у всех есть. Но
3: кто-то
2: в Японии...
3: думает, что была.
2: Да, но в Японии есть реально, реально город, который назван в честь Басты. Называется он Нагано. Вот. АК Баста. 27 градусов там сегодня обещают.
3: А в пригороде, в районе Нинтендо, там что-то есть? Нет у него?
2: Это прикольно.
3: Да, район Вакуленко, нет? Там не, тоже не будем рассматривать погоду. Так, в Волгограде облачно с прояснениями, плюс 24 на данный момент. Дождь будет в ночи, около часа ночи. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 26, ночью до плюс 17. Завтра в среду ожидается облачная с прояснением погода. При этом небольшой дождь, но по температуре комфортненько. Плюс 25 днем, плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А вот и рубрика «Живи с этим» подкатила, ребятки. Прям подъехала, прям так с разлету, сходу. Давайте выясним, что там прикольного есть у нас в мире фактов интересных.
3: Значит, смотрите, тест на беременность у мужчин тоже может показывать положительный результат, то бишь две полоски.
2: Ё-моёшечки.
3: Но радоваться не стоит.
2: Потому что?
3: Потому что это сулит проблемы со здоровьем.
2: Гормоны.
3: Да, абсолютно. Не только гормоны. Короче, паниковать, конечно, не надо, говорят доктора, но и не нужно игнорировать результат, нужно обратиться, соответственно,
2: я просто представил еще картину само по себе, как мужчина вдруг решил проверить.
3: Не, ну он экспериментатор. А что будет, если? Вот с этого начинается.
2: Прикольно.
3: Ну, это лучше, чем два пальца в розетку всунуть, правильно?
2: Согласен,
3: что будет есть?
2: Да.
3: Лучше.
2: Среди самых нелепых поступков это, наверное, не самый ужасный.
3: Да.
2: Хорошо.
3: Итак. Так вот, это же еще может быть реально как тест на уровень здоровья. Дело в том, что, соответственно, есть высокий риск подхватить онкологическое заболевание по вашей вот этой мужицкой части, так скажем, потому что уровень ХГЧ может повышаться при опухолях легких, печени, желудка, кишечника, гипофиза и, соответственно, бубенчиков, вот так назовем. Гормональная терапия. Ну, соответственно, если вы уже принимаете препараты, ну, это может тоже вот как раз сказаться. Есть и другие факторы. Повышение уровня ХГЧ возможно при наличии белка или крови. На фоне приема некоторых препаратов, соответственно, положительный тест на беременность не диагноз, повод медицинского обследования.
2: Короче.
3: Конечно, отрицательный результат тоже не отрицает, да, не исключает согласен. Заболевания. Вот, потому что не все опухоли вырабатывают типа, ХГЧ, знаешь, но тем не менее.
2: Да, я каждый год прохожу, значит, медицинский чекап. Что ты делаешь? Да просто вот
3: на
2: тест на беременность. Две полоски, значит, надо идти проверяться. В 1940 году, в небе над Австралией,
3: так.
2: То есть, ну, сразу представил себе небо над Австралией.
3: Да, то есть каждый день представляю.
2: Небо над пауками, змеями, крокодилами и кенгуру.
3: Так.
2: Да, значит, столкнулись два патрульных самолета. Столкнулись.
3: Угу.
2: Один сверху, другой снизу. И таким образом они сцепились. Взрыва не произошло.
3: Они умудрились как-то посадить еще? Если...
2: Внимание! Значит, пилот и двое штурманов нижнего самолета, они выпрыгнули с парашютом.
3: Ага.
2: То есть такие, мы, пожалуй, пойдем.
3: Ага. Но им бы досталось и больше, наверное, нижнего.
2: А, значит, пилот верхнего самолета, Леонард Фуллер, который обнаружил, что, оказывается, по-прежнему может управлять машиной даже с таким балластом.
3: Ага. Ага.
2: Вот. Он продолжил движение. Значит, в результате пилот совершил успешную аварийную посадку в поле. Оба самолета впоследствии были отремонтированы, лишь немного пострадав.
3: Ага.
2: Да, и вернулись на вооружение.
3: Обалдеть. Но ему дали там награду, премию.
2: Я тоже думаю.
3: Ручку вымпел, я
2: ну,
3: не
2: типа,
3: знаю.
2: Ну, типа, я не знаю, как это должно быть. Ну, типа, знаешь, там, условно, аварийная посадка, может быть, есть какой-то...
3: Посадил бутербродик.
2: А
3: какой-то.
2: То, получается, что посадил сразу два самолета, нормально?
3: Диспетчеров там досталось, наверное.
2: Я, не, ну, это, как получается, вышло, патрульный что-то? Военный самолет.
3: А, то есть они могут там, типа, как хочу, туда и лечу.
2: Наверное. Но суть в том, что вот именно благодаря такому мастерству конкретного чувака удалось...
3: Сберечь машины.
2: Хотя, если честно, мне кажется, что если бы не удалось сберечь свою жизнь, мне кажется, было бы куда более это трагичная новость, да, вот это самолеты нам сберегать. Чуть подумаю, что новые построим. Вот, как-то так.
3: Да, вполне. В общем, друзья, вы там...
2: Да.
3: Надеемся, что вы, понятное дело, покупают права на машины, но это тоже не очень. Права на самолеты лучше все-таки подсдавать, да, самому.
2: Да, заранее, обучившись. Короче, живите с этим как можете. Надеемся, что такие вот интересные факты вам пригодились в жизни.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Привет, соседка! А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Закон налоги. Бизнес-среда. 17 июня 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: год с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ФКП «Росгосцирк».
2: Вот прямо сейчас можно звонить, друзья, 39-101.5, время московско-волгоградское, 10 часов 39 почти минут. И еще раз напомню, 39-101.5, номер телефона. Разыгрываем сегодня два билета в цирк. С 19 июня по 5 июля Новосибирский цирк Шапито у ТРК «Волгомол» в Волжском. Гастроль с программой «Хищник и принцесса цирка» для лиц старше 0 лет. Прямо сейчас мы можем вам поставить специальную песню, придуманную нашим искусственным интеллектом. Надо просто отгадать, что в ней внутри загадано. Вот такая вот история. Еще раз напомню, номер 39-105, либо, аморы, амо.
3: Телеграм, или
2: да.
3: Макс.
2: Кто-то 9... дозвонился. Привет.
3: Все. Доброе Алло. Утро.
4: Привет.
2: Кто это?
4: Евгений.
3: Жень, а что с настроением, Евгений?
2: Ты как там, на каких-то...
4: Настроение все нормально, все хорошо.
2: Со скоростями как там у тебя? Ты где-то едешь?
4: Да, я где-то еду, пытаюсь вот остановиться.
2: Да, пытаюсь остановиться.
3: У меня отказали тормоза, кричит Евгений.
2: В прямом эфире авария, дочь мента.
4: Нет. Все хорошо. Безопасное движение превыше всего.
3: Умничка.
2: Просто прямо сейчас все сотрудники ГИБДД такие... Ну, что за человек, раз сразу воинское приветствие. Значит, итак, смотри, Жень, у нас есть прям буквально, смотри, 50-секундный трек. Не знаю, зачем так долго... наш нейрокод придумывает эти песни, там на самом деле больше музыки. Есть загадка. Она чаще всего у нас ассоциируется с обычной детской загадкой. Надо просто разгадать ее. Ты же приемник сделаешь погромче, правильно, а потом сделаешь опять потише.
3: Чтобы не отсвечивать, да. Советую
2: правильно
3: тебе.
2: Говорю?
3: Ты же не через телефон нас слушаешь, да, через радиоприемник. Давай, делай погромче прямо сейчас. Мы хотим услышать заветное эхо. В общем-то, палец Олега взведен над кнопкой. Поехали!

0: не загадка, это даже сразу назовем желудью на нем. Короче, все, Жень, давай.
1: Итак, скажите три веселые буквы. Жень?
2: Это дуб?
1: Абсолютно верно!
0: Да, хотя желуди... Желуди иногда бывают на кабанах, которые стоят под
1: я
0: дубом.
1: Я хотел сказать.
0: Долбят башкой, блин, об этот дуб, чтобы желуди упали. Я прям видел такую картину. Это была история, когда нужно, значит, подкрепиться, и они пытаются... Значит...
1: А ты сверху смотрел, правильно? Когда залез на дуб, который они пытались свалить. Может быть, они больше тебя хотели свалить, чем желуди, Олеж?
0: Похож ли я на желудя? Не, на самом деле, я несъедобный. Значит, что касается Жени. Женя, молодец. Он отгадал суперкрутую загадку. Сегодня придет домой и скажет, я красава вообще, вот такая загадка. Прикиньте, я сказал дуб. Они такие, классно, все такие поаплодировали ему. А он говорит, ну я еще и при этом заработал 2 билета в цирк. Давай прямо сейчас отметим победу, прокачу название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

0: Реклама. Ты серьезно? Все потратил?
1: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
2: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре. 0+.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: А вот и рубрика «Сенсация» подъехала, ребята. Причем это последняя. Все, выгружаем вам парочку интересных новостей, которые нашли на поле новостей. Да, на поле новостей. Поле
2: собрали новостей. Урожай новостей. Давай еще добьем.
1: Да.
2: Это слово мы мало произнесли.
1: А то сегодня тавтологии вообще не было вообще.
2: Никогда.
1: Антиспсписок желаний. Быстро сейчас скажу. Короче, смотри, появился новый тренд.
2: Ну-ка.
1: Если был бы Эльнур, он бы сейчас сказал.
2: То есть, короче, раньше вели wish-листы, да, список всяких желаний, хотелок.
1: Да. Теперь список нежеланий. Короче, для здоровой менталки люди записывают все, что больше не собираются делать.
2: О.
1: Ну, то есть, главное правило простое – не делать то, чего вы на самом деле не хотите.
2: Не работать.
1: Ну, как вариант. Видишь, ты сразу первым писал. Да. Сегодня ты, кстати, практически наполовину выполнила. Никаких поездок ради фоток, встречи с чувством вины, планов, от которых заранее вам плохо. Нужно рисковать и преодолевать страхи, соответственно, только ради вещей, которые вам действительно нужны. То есть, например, а стоит ли мне сегодня идти на тренировку? Ну, а смысл? Смысл, если ничего не меняется.
2: Классненький.
1: Ну, или как вариант.
2: Ну, или и так не классненький, а трачу время на фитнес-клуб и деньги.
1: Опять
2: правильно?
1: Же, некоторые люди именно так делают. Короче, антисписок желаний. Значит, чтобы
2: есть какая-то
1: там...
2: статистика, нет?
1: Нет.
2: Топ просто... антисписок.
1: Нет,
2: ну, давай, тогда антисписок твоих желаний. Поехали.
1: Моих?
2: Да.
1: Значит, я не поеду в отпуск. Потому что это трата.
2: Ненавижу
1: денег.
2: Отпуск, да?
1: Да, угу. Да, я не поеду куда-то, потому что отпуск можно провести, что правильно, под кондером дома. Вот,
2: ага,
1: пожалуйста.
2: Ага.
1: Вот.
2: Прикольненько.
1: Сразу где-то человека 4-5 прокляли меня дома.
2: Угу.
1: Слушай.
2: Ну, давай, ты не делаешь скидки на ведение мероприятий, да?
1: Потому что? Это не прикольно.
2: Ну.
1: И все.
2: Да, я хочу работать за большие бабки.
1: Это сейчас твое желание было.
2: Это наше общее желание, мне кажется, нет? Как
1: ладно,
2: ведущих мероприятий.
1: Хорошо. Давай дальше. Поехали. Следующая новость. Больше не будем здесь останавливаться.
2: Давай. У меня, значит, новость связана с животными. Помнишь выражение, как гуси Рим спасли?
1: Да.
2: Вот, соответственно, есть она.
1: Что-то про гусей или Рим.
2: Бобры и Лондон.
1: Бобры
2: давай
1: и Лондон, прикольно. Новая сказка.
2: Бобры спасли лондонское метро. Вот такой заголовок обнаружила я в одном из новостных пабликов. Дело в том, что...
1: Построили плотину, и метро не затопило.
2: Северная часть британской столицы много лет сталкивалась с проблемами затоплений,
1: так,
2: которые были решены благодаря возвращению бобров в парк Paradise Fields.
1: Так.
2: Они вернулись, кстати, не совсем недавно относительно, в 2023 году. Животные начали активно строить плотины и превратили территорию в естественную губку, которая удерживала воду. Им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих технических сооружений.
1: Ну вот.
2: По словам специалиста, который, значит, разбирается в бобрах и в метро, видимо, такой очень узкопрофильный специалист, плотины замедлили течение воды, что позволило не только защитить строение, но и улучшило экосистему парка. Туда вернулась рыба, сформировались новые пищевые цепочки для насекомых, птиц и земноводных.
1: Прикольно.
2: Главное, чтобы... Ну, вот если что-то не работает, люди не могут справиться.
1: Так.
2: Это же давно известно, просто запустите животных. Там вообще
1: прикольно.
2: Природа все сама решает.
1: Да, здорово.
2: Просто не лезьте, не мешайте.
1: Так вот люди привезли кошек в Австралию и нарушили экосистему так, что мама, не горюй. Не всегда животные, конечно, приносят.
2: История с питонами, помнишь, была тоже? Не, ну
1: да,
2: там
1: да,
2: же человеки виноваты. Они же привезли,
1: правильно? Да, в очередной раз виноваты человеки, ребят. Мы тоже виноваты в том, что потратили ваше время, друзья. Целых 4 часа вы провели с нами в компании Дин Косичкин.
2: И Олега Шарапова.
1: В рамках утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Прощаемся с вами до завтра. В 7 утра снова, как штыки, будем здесь. Вам
2: счастливо.
1: Что-то снова говорить.
2: Ну,
1: пока. Ну да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлена медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Полицейские Котовского района уличили мужчину в ложном доносе о совершении преступления. Мужчина заявил в полицию о мошенничестве с кредитом на 57 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мужчина сам оформил кредит на ремонт, но отказался от услуг фирмы. Чтобы избежать выплат, он сообщил ложные сведения о мошенниках. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы за заведомо ложный донос, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Октябрьском районе Волгограда на улице Триумфальной начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения для домов номер 8 и 16. Для защиты от коррозии трубы покрывают специальным составом. Новая линия с рециркуляционной функцией решит давнюю проблему обеспечения качественным ГВС, устранив необходимость сброса остывшей воды. Аналогичные проекты в прошлом году уже были реализованы в Дзержинском, Ворошиловском и Тракторзаводском районах. Волгоградский центр спасения диких животных «Дина» пополнился 3 медведями – Алексом, Балу и Машей, спасенными из зооцентра в Дербенте. В марте команда уже привезла в Волгоград 5 львов, но для медведей тогда не было вольеров. Как только их достроились, животных забрали. Благоустройство для новеньких еще продолжается. Узнать, как помочь центру, можно в его официальной группе во ВКонтакте. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Медведи предлагал разбить сердце, а заодно и танцпол. Главное, не перепутать, друзья мои, куда что складывать. Осколки в одну сторону, кроссовки в другую. Ну что, вторник. Вторник, 16 июня, календарь не врет. До выходных еще копать и копать. Но есть хорошая новость. Сегодня ровно на один день ближе к пятнице, чем было вчера. Математика налицо. За окном лето, ну а в эфире музыка, естественно. Давай сразу на нее и посмотрим, что там у нас далее. А Йола вместе с ними совершим путешествие в Ашкирию, Хумай. Чуть ранее здесь в Индии Чоимот Шаде. И на закусочку Эбен с композицией Холлоу совсем уже близко. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
1: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +30.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Когда говорят «голова идет кругом», обычно имеют в виду кучу проблем и список покупок. Но эти ребята из Нидерландов и Германии решили, что кругом голова должна идти исключительно от хорошей музыки. Ну и теплого света софитов, разумеется. Так что если на вечеринке вдруг показалось, что пол, ну знаете, уплывает из-под ног, это не коктейль. Виноват? Нет, ни в коем случае. Это Apple & Roxton и их гравитационный трек под названием «Vertigo». Ну а мы движемся далее. Биби Рекс и Faintless на горизонте с новиночкой New Religion, а также John Summit, Shades of Blue. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Ридженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт ridgenica.ru. Телефон 26 400.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Говорят, чтобы достичь удовлетворения, нужно пройти 5 стадий. Но, видимо, эти ребята, которые так говорят, никогда не слушали современный хаос. Здесь достаточно 1 стадии, скажу я вам, нажать на play. Трек, который звучит как «Я не знаю, чего я хочу», но это явно что-то громкое и с хорошим битом. Келвин Харрис уже много лет ищет эту формулу, и вот, кажется, вместе с Джази он ее наконец-таки прописал. Осторожно, после прослушивания обычные песни могут показаться слишком тихими и медленными. Но далее у нас с вами финал часа, в который обязательно залетит Джастин Бибер с работы «Sorry», а также Адам Ламберт «What do you want from me?». Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время.
2: 12 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания «Найдея» для России, проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия – одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентными преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали главы Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности в торговле Лаоса Малайт Хонг Камасит в присутствии премьеров обеих стран. В Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Стать претендентом могут граждане Российской Федерации с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор с учреждением культуры в небольшом населенном пункте и отработать там 5 лет. Единовременная финансовая поддержка составляет 1 миллион рублей. Прием заявок на текущий год продлится до 15 июля. Проект призван решить проблему кадрового голода в глубинке по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», о запуске которых объявлял президент России в феврале 2024 года. В Волгоградском социально-педагогическом университете открылся тактильный сад, где с ароматными растениями знакомят на ощупь. Посетители могут трогать и вдыхать запах десятки эфирно-масличных трав, таких как чабрец, петрушка и различные виды мяты. В будущем коллекцию дополнят растения с приятной текстурой. Главная задача пространства – сделать ботанику доступной для всех, особенно для людей с нарушениями зрения. Экскурсии сопровождаются рассказами о травах и механизме выделения эфирных масел. Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.

0: Информационный конвейер. Реклама.
1: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: 3 минуты уверенности в чистом виде. Без воды, без лишних слов, без «может быть» и «надо подумать». Рауль Хандро явно, знаете, консультировался с тем самым внутренним голосом, который советует не сомневаться, а просто делать. Если, кстати, название перевести с испанского на язык тела, получается жест, который вообще не нуждается в переводе. И, видимо, и судя по всему, точнее, зря я вообще об этом начал говорить. В общем, идеально для момента, чтобы вот наконец-таки отправить то самое сообщение, или же удалить ненужный контакт, выключить будильник и поспать еще часочек. Но я думаю, спать-то уже поздновато, а надо бы слушать музыку на волнах Волгоград FM. А что далее? Давай смотреть. Dub Dog The Roof Time Golden Summer. Также появится Alok и Jazz Glyn Summer's Back. Да, первые 30 минут этого часа будем слушать про лето. Kungs и Феофилус Лондон чуть ранее. Galaxy. Еще раз всем привет и классного вторника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: представьте, два человека встречаются в уличном кафе. Один ветеран мирового регги и панка, второй парень, который мог бы быть его внуком. И вот они записывают трек, который взрывает итальянские чарты. И здесь секрет прост. Никаких претензий, никакой драмы, никакой заумной лирики. Вот просто спокойное заявление о том, что все хорошо. Без доказательств и без аргументов. Знаете, это как сказать «я сыт» после ужина. Спорить бесполезно. Ну, тоже спорить не будем, а послушаем что-нибудь еще. Fastboy Clock Lock, Born Again, а также Marshmello и Portugal The Man. Чуть ранее. Феникс.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
7: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Законы подлости работают безотказно. Самая важная деталь ломается в самый неподходящий момент. Наушники за минуту до выхода, телефон, когда нет зарядки, ну а струна рвется на гитаре прямо перед выходом на сцену. Изабелла Мелкман, судя по всему, знает это чувство, ну а Алан Уокер просто добавил свой фирменный продакшн, и трагедия превратилась в то, под что хочется идти по коридору с видом победителя. Broken Strings, только что, ну а у нас с вами финал часа, не с горами, в котором Ваня Дмитриенко появится, с композицией «Ртуть», а также троица Тимофей, Бартус Бреннес и Терри Би. Heaven, вот это будет круто.
1: Реклама.
2: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
6: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
7: Бизнес-среда. 17 июня 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России. Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград-ФМ. 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения. А для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семьи. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Как пишет «Высота 102», Волгоградская ООО «Аспект» выиграла конкурс на организацию нового парковочного пространства у ЖД вокзала «Волгоград-1». Заказчиком выступает МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Работы включают создание парковки в границах улицы Воронина, Коммунистической, Володарского и Процаидом, а также расширение улицы Коммунистической до 4 полос. Срок выполнения до 15 августа текущего года. Кроме того, планируется установка двух вафельных разметок на подъезде к вокзалу. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Представьте, переполненный зал, человек пытается произнести проникновенную речь, а в ответ слышит только «замолчи и танцуй». Примерно так выглядит идеальный вечер, если верить этому новому треку. Это не философия, это инструкция к действию. Единственное разрешенное движение в такту баса. Единственное правило – никаких правил. The Second Voice с синглом «Let Me Be» на 101.5. Нужно было слушать на всю громкость, конечно. Ну, а если вы не слушали этот трек, то обязательно послушайте следующий. Tokyo Hotel на очереди. California Nights. Чуть ранее здесь Lisa, Moonlit Floor и на закусочку Dave & Dames Rain Dance. Также не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Еще ее можно найти, послушать, даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Так что пользуйтесь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
10: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
2: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +7.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Вот такой вопрос.
3: Слушаю вас.
4: Кашкай 11-го года. Я второй хозяин. Как бы все устраивает, но хочется уже что-то получше. Вот. На что поменять сейчас, в данный момент? Не хочется китайца брать. Хочется какую-то более свежую машину.
3: Есть варианты, конечно, просто подобновить Кашкай, но это как вариант просто. Есть варианты чуть увеличить платформу, что-то типа Outlander, например, посмотреть. Ну, можно, конечно, погоняться за более такими популярными вещами, типа там RAV4, CR-V, еще чего-то, но это увеличение бюджета, сразу скажу. То есть, если хочется малой кровью обойтись, можно просто обновленные линейки вашего же автомобиля рассматривать, если прямо совсем не хочется. Если чуть-чуть добавлять, то есть варианты у корейцев 2, 2,4, в зависимости от того, какие мы бюджеты будем раздувать. Есть варианты вообще уйти, скажем так, в другую сторону и посмотреть что-то из Европы, но опять же, вот с учетом тех тонкостей, которые мы обсуждаем постоянно, варианты нужно искать исключительно посвежее, живые, а там бюджет уже, ну, практически такой же, как у тех же равчиков.
4: Ну, а вот который Кашкай обновленный, он по надежности такой же будет, как мой?
3: Ну, плюс-минус такая же история, там чем интересен он будет, очень богатые комплектации в разных разлетах. То есть, можно подобрать самую простую, а можно подобрать посложнее. Я бы, наверное, не советовал упрощать тему и уходить там, например, в сторону Дастера, но вот как бы если хочется посмотреть еще из чего-то такого бюджетного на двух литрах, то есть варианты Каптюра. Это, в принципе, такая же платформа, только внешность более попсовая, чуть поменьше, чем, допустим, тот же Кашкай, но в плане динамики, я думаю, вы плюс-минус себе представляете, да, что такое 149 там, лошадей и так далее. Поэтому, да, я бы, наверное, вот какие-то из этих моделей смотрел. Тот же Каптюр, он более правдивый, но не всем такой размер подходит. И тут еще надо учитывать функциональность автомобиля, то есть там объемы багажника и прочие вещи.
5: Добрый день. Хотел бы задать вопрос по поводу X-Ray. Скажите ли, оправдан ли ценник сейчас на запчасти? Вот двери, я смотрел, доходят до 100 тысяч рублей. Как вы на это смотрите, хотя ваше мнение...
3: На это я смотрю негативно, сразу скажу. Почему? Потому что, ну, для отечественного потребителя, если мы делаем какие-то поблажки и сравнивать будем с другими производителями, отечественный продукт, мне кажется, должен быть именно ориентирован по цене. Это превалирующая тема в завоевании рынка. И если мы говорим о том, что содержать этот автомобиль дорого, учитывая все эти инженерные огрехи, смотрю, 1.8, с коробками, которые как бы робот, но не робот, как бы автомат, как бы не автомат, и прочими другими вещами, которые так или иначе влияют на покупательскую способность, то тут остается что? Ну, наверное, давить ценой. А ценой не давит, давит в противоположную сторону. Говорит, ребят, хотите отечественный продукт? Любите его задорого. Так не готовы люди любить задорого. Любить задорого хочется что-то более качественное. И к этому тоже есть вопросики, в какой любви. А вот когда это еще и отечественное, да еще и за такие деньги по запчастям, ну, у меня возникает вопрос, ребят, а вы кому хотите потом продавать эти автомобили и чтобы их как обслуживали? Если мы хотим покорить свой внутренний рынок отечественным продуктом, надо повернуться не тем местом, чем сейчас мы повернуты, а лицом. Вот, собственно, и все мое мнение.
5: Спасибо, рад был слышать.
3: Спасибо вам, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
6: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Исследования показывают, что для поднятия уровня дофамина достаточно трех вещей: солнечного света, быстрого бита и голоса, который ничего не требует. Кевин Бланк и Джулия Кинс собрали этот рецепт в один трек. Здесь нет никакой рефлексии, только легкость и привкус лета. В общем, идеальный вариант для тех, кто хочет сделать громче и забыть, что за окном вообще-то обычный вторник, друзья мои. Better Days называется композиция. Ну, а мы с вами летим далее. Алиф Арбан и Ирэнэ Миллер, Body Talk. Также появится разоблачительница фейков Эйва Макс и на закусочку Hearts и Purple Disco Machine Wonderful Life.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фабр. Реклама. 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль, 977-377.
6: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» — это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
7: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Мобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
13: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
14: Процент налогов. Бизнес-среда.
15: 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев. Адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области. Член Федерального союза адвокатов России.
16: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Говорят, космос — это бездна и холод. Кто-то явно не слушал этот трек. На малиновой луне на самом деле уютно, тепло и даже немного щекотно от басо. Группа «Майя Мишель» только что предлагали нам отправиться в полет без скафандра. То есть никаких серьезных смыслов, просто повод посмотреть на ночное небо и улыбнуться. Отрыв на орбите нам с вами гарантирован. Ну а далее, в финале этого часа, Хьюжел и Сольта, Джамайкина, также Flight Facilities, Trouble, не пропусти.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. В Волгоградской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Максимальный 5-й класс горимости леса ожидается в южной части Паласовского района. Высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Еланском, Кикивицинском, Руднянском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Суровикинском, Чернышкомском, Ольховском, Светлоярском, Ленинском, Среднеохтубинском, Городищенском, Дубовском районах. Здесь, а также в Волгограде и Волжском объявлена высокая пожароопасность 4-го класса. В случае чрезвычайных ситуаций звонить 01 пожарная охрана, с мобильных телефонов 101 пожарная охрана и 112 службы спасения. В городе Волжском проведена операция «Нелегал» по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверено 68 человек, 18 из которых доставлены в полицию. Составлено 16 протоколов, а 8 иностранцев, грубо нарушавших правила пребывания, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Два юридических лица привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство. Работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградский парашютист завоевал золото на всероссийских соревнованиях по парашютному спорту. Состязания прошли на базе спортивной школы «Юный ястреб» в Среднеохтубинском районе. За награды поборолись более 40 участников из 9 регионов России. В общекомандном зачете первое место занял ЦСКА «Самара», второе место «Южный» из Краснодарского края, третье место команда из Волгограда. В мужском зачете победил Анатолий Федоренко из Волгоградской области. Второе и третье места завоевали парашютисты ЦСКА «Самара» Артем Плащенков и Алексей Давидюк. Среди женщин весь пьедестал заняли участницы из Краснодарского края. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Оказывается, быть ясновидящим в любви – то еще наказание. Терри Свимс в новом сингле разбирает феномен, который социологи называют «дилеммой пророка». Простыми словами, предсказал расставание. И оно случилось, потому что слишком старался его избежать или подсознательно его приближал. Мистер Ноу-Ит-Олл. В начале часа – это, знаете, признание человека, который устал от собственной проницательности. Вместо хрустального шара – хриплый такой сол и бит под 80-е. Ну, прелесть же. Вторник, 16 июня, друзья мои, на календаре. Напоминаю, если вдруг кто-то забыл, хотя как здесь забудешь, только вот начало рабочей недели фактически. Но мы с вами, естественно, переживем. Далее Боб Синклер, Кьеза, I Can't Wait. Также появится Kylie Minogue, Lights, Camera, Action. Ну и буквально через какое-то мгновение Two Colors, Mad World.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Югдомплюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдомплюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 20 лет назад этот трек слушали в наушниках, зажмурившись от счастья. Ну а теперь с новыми голосами и все тем же желанием никуда не отпускать. Акцент Сэр и Миша Миллер взяли да пересобрали старую магию так, что не стыдно поставить и на вечеринку. Ностальгия одним словом. Ну а далее Рэй Делтон, All We Got. Послушай новиночку от Фрэнка Монтаны и Макси Би, Ever Since You Left Me. А также Тейм Импалы и Джейми. Тоже с новинкой под названием Дракула через минутку. Страшно не будет.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Вот так вот обычно и бывает, друзья мои. Сидят двое на кухне, чай остыл, а они все выясняют, кто кого не понял. Pink и Natrius спели именно про этот момент. Только вместо скандала красивая мелодия, а вместо битой посуды бэк-вокал. В общем, песня про людей, которые так устали спорить, что готовы услышать хоть одну вразумительную причину остаться. Ну, или же хотя бы дослушать этот трек до конца. Что мы с вами и сделали, так что к нам претензий ноль. Фастбой топик в самом финале. Forget you. А также мод с композицией «Намек на нас» через какое-то мгновение.
1: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
6: Ставлю.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В дни выборов в России в сентябре могут возникнуть проблемы со связью. Этого не исключила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, возможно, будет принято решение об ограничениях интернета ради безопасности. Чиновница попросила отнестись к этому с пониманием и не роптать. Эти меры могут быть приняты в интересах обеспечения безопасности. При этом даже в таких условиях будет проходить дистанционное голосование, а на избирательных участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi. В Волгоградской области пьяный водитель сбил девочку и сбежал. ДТП произошло вечером 15 июня в Новоаннинском. 58-летний нетрезвый водитель на автомобиле Kia Sorento сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на полицию региона. По предварительной информации, водитель сдавал задним ходом и не заметил школьницу. От удара она получила травмы, ее немедленно доставили в больницу. Водитель предпочел скрыться, однако его вскоре нашли и задержали. Теперь мужчине грозит серьезное наказание за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. В Волгограде будут судить 17-летнюю девушку за поджог станции сотовой связи в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. В декабре прошлого года с фигуранткой связался куратор и предложил за диверсию щедрое вознаграждение. Девушка согласилась, купила легко воспламеняющуюся жидкость, подожгла станции, сняла все на видео, отправила куратору. Однако не получила никаких денег и вообще ничего, кроме проблем с законом. Ущерб станциям оценили в 1,5 миллиона рублей. Против Волгоградки возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном СКР. В Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО. С инициативой выступил глава комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, полис должен быть у тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности, где не требуется водительское удостоверение. Нилов пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится добиваться компенсации через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом порталу news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Доллар 72.45, евро 83.80.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Врачи подтвердили, главная болезнь современности – чтение между строк в переписке. В молчании и даже в рекламе. А «Елка» предлагает единственное лекарство – этот трек. Легкий, ненавязчивый, с правильной дозой самоиронии. А в припеве, кстати, есть отличный рецепт. Разрешить себе смеяться над собой. То есть минимум побочных эффектов и максимум улыбок обеспечено. Сингл называется «Проще». Слушать надо и утром, и днем, и вечером, пока не полегчает. Ну, я думаю, что нам с вами и так уже легко, даже несмотря на то, что вторник за окном. Зато у нас с вами впереди новый музыкальный час. Крэш Адамс, их новое сердце, New Heart. Чуть ранее здесь Доминик Файк, Baby Doll и на закусочку Клен Карусел. После паузы Ride.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
4: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 41.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +7.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Представьте, в руках инструмент, у которого половина струн порвана, но его все равно пытаются настроить и играть. Вот так же и в отношениях. Иногда они похожи на гитару, которую уронили с лестницы. А вроде бы еще можно играть, но звук уже не тот. Прямо как в этой композиции. Алан Уокер, Изабелла Мелкмен, Broken Strings. Надеемся, что у наших следующих музыкальных исполнителей струны не порвутся никогда. Оффенбах и Джастин Джесса, Over You. А также в Индии, в Чой Мод, Шаде тоже. Совсем же скоро оставайтесь на волнах. Волгоград FM.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Закон налоги. Бизнес-среда. 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: для этого трека был написан, представьте, в 2019 году в запасной спальне во время просмотра сериала. Вот прошло 7 лет, и он наконец-то нашел своих героев. Рэп Сенра, Улихандр и Вайский. Три тяжеловеса, которые звучат как один такой легкий бриз. Никакой зато при этом тяжести, только флоу, как и сейчас модно говорить, и правильный тайминг. Но самое главное в этом треке — это не текст, а ощущение, что вот-вот начнет что-то важное. Я вам скажу, что важно начнется, друзья мои, финал этого часа, который уже не за горами. А почему он важный? Да потому что все ближе и ближе таким образом приближает нам финал рабочего дня. Группа One Republic, а также The Cardigans в самом финале.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Редженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт redgenica.ru. Телефон 26 400.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Multiple.
1: 101.5. Волгоград FM.
2: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Россия выиграла арбитраж по спору с Украиной о правах на прибрежные воды вокруг Крыма в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Суд в Гааге фактически признал суверенитет России в новых границах, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Спор длился 10 лет, и, наконец, в нем поставлена точка. Впрочем, с точки зрения текущей ситуации, этот вердикт не имеет значения, так как Украина не уважает международные

0: предварительным данным, пострадали 18 человек, среди них 5 детей. Камышинские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работа заведения приостановлена, сообщили уже в областной прокуратуре. Пострадавшие жители попали в больницу с высокой температурой, тошнотой, диареей. По их словам, негативные комментарии о заведении, где были куплены злополучные роллы, быстро удаляются из социальных сетей, пишет «Высота 102». В полиции назвали виновника вчерашнего ДТП на улице Еременко в Волгограде, где КамАЗ столкнулся с легковушкой и пострадали 4 человека. По предварительным данным, виновником аварии стал юный водитель легкового автомобиля. 20-летний молодой человек за рулем «Шкоды Октавии» при повороте налево не пропустил встречный грузовик, после чего многотонный КамАЗ врезался в правый бок иномарки. Пострадали пассажиры легковушки. Всех их доставили в больницу скорой помощи номер 25. В Волгограде. Никогда не работавшие россияне смогут получать пенсию 16 583 рубля. Если индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет стажа 15 лет, можно рассчитывать лишь на выплаты по старости. На соцпенсию имеют право женщины от 64 лет и мужчины от 69 лет, пишет газета.ру. Российские санатории за год подорожали на 22%. Средний чек за ночь теперь составляет чуть более 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По данным исследования, санатории стали лидерами по росту цен среди разных вариантов размещения. Также заметно подорожали пансионаты, виллы, загородные отели. Самым дорогим форматом остаются глэмпинги. Ночь там в среднем стоит 10 700 рублей. При этом доступнее всего по-прежнему остаются хостелы, мотели и апартаменты. Доллар 72.45, евро 83.80.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Мифология утверждает, чтобы восстать из пепла, нужно сначала сгореть. Музыка утверждает, можно просто послушать этот трек и вообще не париться. Marshmello и Portugal The Man создали песню, в которой возрождение звучит не как драма, а как легкий бриз. Там нет надрыва, зато есть строчка про «осознал». Это было просто топливо. Идеально для тех, кто только что пережил какую-то личную катастрофу и уже ищет, под что потанцевать. Но у нас есть под что потанцевать. Мы же все-таки Волгоград FM, радио твоего города. Vibrexa и Faithless. Далее New Religion. Также появится Кайра с кислым треком Sovereign. И на закусочку Джон Саммит, Shades of Blue. Еще раз всем привет и прекрасного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Представьте пилотный эпизод сериала, где герой живет в парящем доме и не хочет спускаться. Жирафы там ходят, смотрят на него с земли, а в душе собираются облака. Джи-Хоуп и Мигель спели про этот самый сценарий, только без слов, как в любом кино, но с припевом. Все, что нужно знать, герой не хочет спать один и строит убежище в небе. Но остальное все дело техники, дело фантазии зрителя и слушателя, соответственно. Sweet Dreams, именно так называется данная композиция. Ну а далее послушаем Бруно Марса, его I Just Might, а также группу Айлит с работой Magnetic.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Закон налоговой рекламы.
9: Бизнес-среда.
2: 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России.
9: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград-ФМ. 52 62 44.
11: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Тиесто и Брайан Грейс в этом треке построили целый мир. Там есть все: пляжи, горы, закаты и ни одного человека, который просит отчет за прошлый месяц. Такой, знаете, короткий побег из реальности, буквально в 3 минуты. В выходных не обещают, но настроение гарантируют. Ну а на этом, друзья мои, ваш покорный слуга уходит в сторону горизонта, желательно без пробок, но это, конечно, я сомневаюсь, что так будет. Тем не менее, всем, кто был со мной, большущее вам спасибо за компанию. А тем, кто еще не выключил, напоминаю, завтра тоже будет день, тоже будет пища. В общем, до встречи, красивые места, естественно, нас с вами ждут. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
8: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5.
1: Твое время 17 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Владимир Зеленский сделал заявление.

0: Кремле заявили, что приглашение на саммит «Большой семерки» по официальным каналам не получали, пишет газета.ру. Дональд Трамп отверг информацию о планах США вложить средства в Иран. Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки со страной, заявил президент США на встрече с эмиром Катара шейхом Аль-Тани, сообщает Нью-Йорк Таймс. По словам Трампа, эти слухи смехотворны. Президент США отметил, что штаты имеют право однажды вмешаться и сделать что-то, если захотят, но не будут вкладывать никаких денег в Иран. Напомню, 14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. В частности, сообщался об открытии Армузского пролива, о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Лодка с людьми перевернулась в Волгоградской области. Один человек пропал без вести, сообщили в ГКУ служба спасения. Инцидент случился накануне в акватории Никитинского пруда в Кумылжинском районе. Частное плавсредство перевернулось, когда на нем находилось трое мужчин. Двое смогли выбраться на сушу. Один скрылся под водой, больше на поверхности не появлялся, пояснили спасатели. Мужчина 1962 года рождения. На месте работают водолазы поисково-спасательного отряда, пишет «Высота 102». В Волгоградской области вновь начинается период дождей. Они зарядят почти на неделю. Синоптики обещают мощный ливень в субботу, 20 июня. За сутки в Волгограде может выпасть почти 33 миллиметра осадков, обещают синоптики сервиса ГИС-Метео. Также довольно сильный дождь ожидается завтра, 17 июня. За сутки выпадет более 8 миллиметров осадков. В остальные дни осадки будут малочисленными. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Росгидромет обещает сухим и жарким четверг до плюс 30 и солнце. В понедельник, 22 июня, солнце и плюс 26. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции. Как сообщил представитель артистки газете Sun, певица уже не в коме, но все еще тяжело больна. Процесс выздоровления идет медленно. В начале мая Бонни Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником. Это случилось после экстренной операции, отмечает издание. По некоторым данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Возможно, конец рабочего дня может разбить кому-то сердце, но я надеюсь, что ваше сердце сейчас, оно просто невероятно счастливо бьется, потому что вместе с вами мы начинаем этот вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова, и я так сильно по вам соскучилась. Но да, были у нас тут недавно вот эти 3 дня выходных, но, конечно же, столько всего ты накапливаешь в себе, и потом хочется скорее к вам вернуться, скорее там много всего рассказать, много там чем поделиться. Да вообще, в целом, у нас с вами есть теперь каждую неделю тема, и тут уже хочется очень много всего говорить, да, и очень много хочется чего читать, поэтому если вдруг, да, никаких сообщений, комментариев еще от вас не было, то предлагаю разомнуть, да, пальчики немножечко, музыка играет для чего? Для того, чтобы вы пели, танцевали, вообще расслаблялись эмоционально, там, не эмоционально, физически. И пальчики-то все, давайте, вот они сейчас немножечко, давайте, потанцуют и будут писать сообщения. Так, ну и все, я расскажу, да, кто нас ждет сейчас впереди, да, так быстрое включение делаем, быструю разминочку, и потом дальше будем с вами болтать. Вот, играть сейчас будет Робин Шульц и Топик, Южели Солта, и через пару минут и Арбук с композицией Graceland, поэтому советую вам оставаться на волне 101.5.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.

0: Автосалон «Авангард». Телефон
1: 200-202.
2: Бизнес-среда.
3: 17 июня 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России.
4: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +25, ночью до +16.

0: там подольше посидеть, а откуда-то хочется прям иногда бежать. И мне кажется, вот Леони и Калум Скотт сейчас не совсем понимают со своей композицией «Сты» наше настроение в конце рабочего дня. Мы, конечно же, хотим убегать, убегать. Вот, но, может быть, кто-то из вас прямо сейчас дома и хочет там остаться, наоборот, куда-то не бежать. Вот, ну, а мы с вами помним, что у нас теперь есть рубрика, и мне теперь всегда интересно, но мне и так и до этого было, но теперь, чтобы вот вы больше со мной болтали, у нас есть такой, значит, момент, когда я спрашиваю, а что скажешь именно ты, да? А на этой неделе мы обсуждаем деньги, все, что связано с ними. Вот сегодня мы говорим уже о первых заработках. И если вдруг вы еще не написали свое сообщение, да, не написали комментарии под постом ВК, обязательно бегом, да, разминайте пальчики, пишите, потому что я очень хочу узнать ваше мнение, ваши истории, потому что первые заработки — это всегда, ну, очень часто, да, давайте, не всегда, это часто очень какие-то могут быть смешные истории, да, это может быть что-то такое несерьезное, а вдруг вы там уже наоборот, да, куда-то попали и прям прощупывали себя на прочность или еще что-то, да, ну, это правда, очень-очень все разнообразно, и у нас есть уже прикольные комментарии, да, очень интересные, в котором очень много вопросов, поэтому обязательно, да, напишите, потому что, ну, а мало ли вы сказали, что все, моя первая работа была, это мой бизнес, я вот сразу свое дело начал, но хочется узнать, да, немножечко подробнее об этой бизнес-хватке. Ну, а пока давайте все равно прервемся, немножечко на развеяться, потанцевать, нас ждут Дипло и Адриан Нунес, Авлон Рокстон, и через пару минут Шаполерова с композицией Good Luck Baby, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама.
3: 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
11: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
14: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаю почему, но эта композиция у меня вызывает немножечко такие отпускные мысли, потому что Tokyo Hotel, да, сразу ты думаешь об каком-нибудь отеле классном. California Nights, и ты представляешь вот эти все закаты, рассветы на побережье моря, да, на каком-нибудь отдыхе. Но вот летнее у меня, летнее прям настроение вовсю очень сильное. Я прям чувствую прилив энергии. Надеюсь, что у вас так же. Может быть, кто-то из вас уже начинает делать те самые посты из отпусков, которые немножечко заставляют других, да, нервничать. Но ничего, начало лета, да, все мы успеем с вами отдохнуть, я уверена. Так, возвращаемся к нашей теме, да, про такие первые заработки, про первые шаги, да, в вашей карьере. И вот мне очень нравятся комментарии, да, которые написали. Я вот буквально не слышала такого еще ни разу. Кто-то продавал зубы вампира. Вот мне интересно, это были какие? Желейные зубы? Это были вот эти пластиковые зубы, да, как для ужасных всех этих костюмов, маскарадов и так далее. Что это были, да, вот, что это такое было вообще и откуда их брали, да, это что, неужели это был стартап первый? Очень интересно. Ну, еще, кстати, вот рассказали, что кто-то развешивал листовки много лет назад, да, небольшие деньги, но очень приятно было, да, за какие-то свои там первые труды получать первое вознаграждение, это правда же. Ну, и вряд ли же кто-то может похвастаться первой работой с большой зарплатой, но любая даже копеечка, да, была, ну, очень такое, она согревала душу, я думаю, да. И если вдруг вы еще, кстати, не написали сообщение, номер 8-927-522-101.5, набирайте в ВК или в Макси, или в Телеграме, пишите где угодно, Волгоград FM 101.5, если вы в ВК хотите написать. Вот, ну, вообще, я надеюсь, что вы будете следить за нашими постами, да, ставите будильники и каждый день радовать меня новой историей. Ну, а пока давайте, ладно, прервемся немножечко на хороший плейлист, потанцуем. Нас ждет Дермот Кеннеди, Тедди Свимс, и через пару минут Феликс Джайна, Софилис Бекстер с композицией Ready for Your Love, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
4: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
8: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
13: Ты серьезно? Все потратил?
14: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
15: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
16: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Сегодняшняя атака дронов на Москву стала одной из самых крупных в текущем году. Силы ПВО ликвидировали 60 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Между тем, СКР ведет расследование атаки на Подмосковье, где ночью пострадали 6 человек. Четверо мужчин в электростали, а также мужчина в котельниках и 13-летняя девочка в Воскресенске, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В электростали обломки дрона повредили остекление фасада с 4 по 16 этажи дома. В Раменском округе загорелась двухэтажка. Пострадали частный дом в Солнечногорске и административное здание в Черноголовке, пишет «Москва-24». Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет «Интерфакс». На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области введут сухой закон, напоминает «Высота 102». День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Полный запрет на продажу алкоголя в этот день прописан в региональном законодательстве. В этом году День молодежи в России выпадает на 27 июня. Для нарушителей закона предусмотрена административная ответственность. Запрет на алкоголь не распространяется на розничную продажу спиртного в общепитии, напоминает агентство. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» укрепляет оборону, подписал контракт с центральным защитником Эмерсоном.

0: ЕГЭ и подачи документов. Организм работает против абитуриента. Гормон стресса кортизол подавляет центр логики и принятия взвешенных решений. В этом случае 100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс, рассказала эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: говорили мы с вами ранее про вампирские зубы, и вот они нас нагнали. Все, теперь-то мы Пол и Дженни нам про Дракулу пели. Но я надеюсь, что вы в курсе, почему, да, я вообще упоминаю тут вампирские зубы. А если вы еще не понимаете, что здесь происходит, в студии вообще-то все так же я, Виктория Сотникова, и у нас тут вечерний эфир в разгаре, и мы обсуждаем с вами вполне такую себе важную тему денежную. А вот сегодня вспоминаем первые заработки, и если вы со мной еще не поделились своей историей нигде, да, то я хочу, чтобы вы немножечко постыдились, потому что я-то тут с вами разговариваю, а вы со мной не хотите разговаривать, и так не годится. Вот, как пела Олечка Бузова, так не годится. Думаю, дальше вы сами допоете. Все, возвращаемся немножечко, да, в строй, и я обязательно, да, хочу, чтобы вы рассказали про свои, да, какие-то моменты, потому что, ну, я думаю, многие грешили, когда вот входили вот эту всю, да, рабочую историю, тем, что начинали все, я молодой, у меня много сил, я могу там без отдыха, без сна, я хочу как можно больше заработать, потому что это же копеечки. А может быть, наоборот, с вами была какая-то не очень хорошая история приключилась, да, потому что, ну, молодые, юные, доверчивые и так далее, и так далее. Все, я немножечко пропаду сейчас, потому что надо всем прерваться, потанцевать, послушать хорошую музыку, попить, разогреть, да, свои голосовые связочки. Может быть, вы там сейчас будете с кем-то общаться. Поэтому все, прерываемся на то, чтобы послушать Вайза, Канцет, Афилус и Лондон. И через пару минут Алек и Калид будут удивлять нас композицией Dive Into Me. Поэтому я жду вас здесь на волне 101.5. Не уходите никуда.
1: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетинг. Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: хорош.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, вторая половина дня связана со снижением жизненного потенциала и, возможно, некое переутомление и недомогание. Тельцы, вы жаждете новых впечатлений, но ищите их не совсем там, где следовало бы, да? Сегодня ваше поведение отличается безответственностью, а поступки – необдуманностью. Близнецы, придется принимать решение о том, с кем продолжить деловые и дружеские отношения. Чужие ошибки могут дорого вам обойтись. Раки, у вас очень хороший день для любых полезных дел, высокоинтеллектуальный потенциал, и это позволяет быстро справляться даже с самыми сложными задачами. Львы, ничего не бойтесь, испытаний и волнений этого дня не более, чем проверка на храбрость и решительность. Дева, вы энергичны, полны сил и настроены решительно. Так что едва ли кто-то или что-то сегодня помешает вам добиться успеха. Весы, день не назовешь ярким и выдающимся, никаких тебе замечательных побед и никаких головокружительных удач. Скорпионам, чем решительнее вы действуете, тем лучших результатов добиваетесь. Порой на пути возникают преграды, но они не заставят вас отступить. Стрельцы, хотя не все дается вам легко, в этот день вы одерживаете очень важные победы. Козероги, желательно снизить активность, перевести дух. За новые дела сейчас браться нежелательно. Водолеи, легкий, приятный день, не связанный ни с проблемами, ни с серьезными испытаниями. И рыбы, день сложный, эмоциональный фон его крайне неоднороден, вы способны расстроиться из-за любой мелочи. Это был гороскоп на завтра на Волгоград ФМ.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну, я надеюсь, что вы полностью насладились, да, Куго и Сандра Кавацци, их композиция «Hold on me». Ну, а пока, да, возвращаемся все-таки к нашему прекрасному диалогу. Хотите монологу, так уж и быть, да, я тут с вами вещаю. И если говорить, да, про нашу тему, первые заработки, я вот хотела какой момент, да, отметить. Я когда устроилась на первую работу, да, и причем-то именно такая летняя была подработочка, сезонная, то у меня был какой момент? Мы с друзьями почти не брали выходных, никаких там, да, полусмен. Мы сразу хардкорно, вот так вот целыми днями, без остановки, потому что, ну, чем больше будем работать, тем больше мы заработаем. Вот. И, конечно же, в моменте это оказалось немножко тяжеловато, и что даже организм так сильно устал, потому что, правда, мы работали очень большое количество часов, очень мало спали почти, иной раз не было даже времени поесть, и ты приходишь домой уставший, падаешь спать просто. И я прям даже в выходной день прошел у меня, все-таки, да, было. И на следующий день, когда надо ехать на работу, я просыпаюсь с температурой. Все, организм сказал, я устал, мне надо отдохнуть. И вот 3 дня температура, а потом все как не бывало. Но ничего, это ты просто начинаешь, да, чуть-чуть уже внимательнее относиться к себе, начинаешь прислушиваться, да. Мне кажется, у многих были какие-то вот такие вот первые ситуации, когда ты испытываешь себя где-то на прочность, испытываешь свои возможности, думаешь, сможешь ты или не сможешь, да, там, в интеллектуальном, физическом плане, да, в креативном, еще каком-то, и потом, вот дальше все равно какая-то другая, там, серьезная первая работа, да, тоже, я же постепенно, да, так вот прощупываю вообще, как смогу, нет. И мне кажется, это всегда волнительно для многих. И классно, когда рядом есть люди, которые могут вас поддержать, да, в любых начинаниях. И на самом деле это в любом возрасте важно, потому что кто-то меняет сферы, да, деятельности, кто-то там уходит, да, из условно работы на дядю, начинает работать на себя и там начинает свое дело и так далее. Поэтому я надеюсь, что рядом с вами есть те самые люди, да, та самая поддержка. И что у вас все получается так, как вы хотите, вы на своем месте, и вы кайфуете от своей работы. Вот. И у вас получается зарабатывать денежку, потому что, ну, это правда, приятно зарабатывать и потом покупать то, что ты так сильно хотел, и то, о чем ты сильно мечтал. Вот такое легкое достигаторство, оно, мне кажется, никому еще не вредило. Ну все, давайте возвращаемся, да, на нашу вот такую несерьезную танцевальную ноту. Будем слушать впереди Кельвин Харрис и Джейзи, Минелли и Арси. И через пару минут Алан с композицией «Савгай Упа», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекомендатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.
10: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: в нашу такую денежную тему даже музыка пошла денежная. Pay to Exist, композиция, да, от Brooks Extien, только что звучала для нас. Ну и, кстати, на этой композиции мы с вами еще и завершаем наш вечерний эфир, потому что все, да, мы подходим к концу часа, мне нужно с вами прощаться, мне нужно, да, все, уходить самой теперь, да, отдыхать, восстанавливаться до завтра. И я надеюсь, что вы проводите этот вечер прекрасно. Немножечко, да, нас как будто бы погода снова хочет потревожить, но я надеюсь, что это лето все равно остается тем самым летом, которое, ну вот, всегда немножечко особенное настроение создает и какие-то новые истории пишет о вашей жизни. Потому что, ну, лето — это всегда, мне кажется, та пора, когда с людьми очень много всего классного и интересного происходит. Но все, не буду больше занимать вас надолго. Я хочу просто пожелать вам хорошего вечера. И мы, конечно же, с вами услышимся завтра, поэтому всем пока-пока. Но, кстати, я оставлю вас на хорошую музыку. Впереди будет играть Hurts, Alan Walker, Isabella Milkman, ну и через пару минут Том Грегори с композицией Glow in the Dark. Все, оставайтесь на Волгоград FM 101.5.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+. Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина», второй этаж.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США и лидерами стран Большой Семерки. В сообщении в телеграм-канале говорится: приоритеты ясны, увеличение количества ракет ПВО и лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму, усиление давления на Россию. Цитирую текст Лента.ру. Также Владимир Зеленский обсуждал с президентом Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики Вооруженных сил России. Но итог этого разговора не приводится, пишет «Европейская правда». Напомню, ранее Зеленский сообщил о том, что предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7. Но в Кремле заявили, что приглашение на саммит Большой Семерки по официальным каналам не получали, пишет газета.ру. Дональд Трамп отверг информацию о планах США вложить средства в Иран. Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки со страной, заявил президент США на встрече с эмиром Катара шейхом Аль-Тани, сообщает Нью-Йорк Таймс. По словам Трампа, эти слухи смехотворны. Президент США отметил, что Штаты имеют право однажды вмешаться и сделать что-то, если захотят, но не будут вкладывать никаких денег в Иран. Напомню, 14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. В частности, сообщался об открытии Армузского пролива, о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Лодка с людьми перевернулась в Волгоградской области. Один человек пропал без вести, сообщили в ГКУ служба спасения. Инцидент случился накануне в акватории Никитинского пруда в Кумылжинском районе. Частная плавание

0: 17 июня. За сутки выпадет более 8 миллиметров осадков. В остальные дни осадки будут малочисленными. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Росгидромет обещает сухим и жарким четверг до плюс 30 и солнце. В понедельник 22 июня солнце и плюс 26. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции. Как сообщил представитель артистки газете Sun, певица уже не в коме, но все еще тяжело больна. Процесс выздоровления идет медленно. В начале мая Бонни Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником. Это случилось после экстренной операции, отмечает издание. По некоторым данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+ по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +25, ночью до +16.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, добрый день, Александр. Добрый. Что могли бы посоветовать из китайских пикапов, но с таким, можно сказать, проходимостью? Есть ли такие?
4: Почему бы и нет?
3: Отблокировочки, чтобы были...
4: Ну, вот один из таких рабочих вариантов, смотрите, мы обсуждаем пикапы периодически, есть интересные варианты, допустим, там, начиная от фотона с хорошей загрузкой, но это определенный конструктив, это определенная подвеска, и говорить об управлении мы здесь не будем, потому что это все-таки грузовики.
3: Небольшие, но внедорожные, чтобы были.
4: Вот смотрите, по загрузкам и так далее, я просто сейчас накидаю варианты, а вы уже скажете, что конкретно интересно. По загрузке мне понравился фотоновский вариант, он нагружается хорошо и при этом имеет неплохую проходимость, опять же, с определенными требованиями плюс дизеля. Есть варианты более гражданские, а-ля там чинганы, которые, как говорится, и в пир, и в мир, но в плане проходимости не так он себя показал, как хотелось бы. Плюс, опять же, да, вот для транспорта, который нужен на бездорожье, нужен еще и определенный крутящий момент, который присутствует на дизелях. И два варианта, которые как грузовик подходят, это Т8 у Джака и более современный, на мой взгляд, интереснее на каждый день, это Т9. Честно скажу себе, Джак Т9 рассматривал вообще для себя. Просто пока не нашел, скажем так, 100% применения именно в своей жизни. То есть я думал уйти вообще от класса, на котором сейчас езжу, и взять что-то прям грузовое. Но он огромный, просто огромный. Я вот даже просто с линейкой сходил, замерил свое машиноместо на ковке, он туда не влезет. Поэтому вот как вариант, допустим, такой ежедневный, я бы себе именно его рассматривал, чтобы можно было и съехать на очень плохую дорогу со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и по техническому оснащению. Ну, и в городе не чувствовать себя прям сильно обломно и в управлении немного потерять.
3: Ну, вот если не более, так поменьше, да, Джак Т6, вот что вы про него скажете?
4: Ну, Т6... Не то пальто, вообще не то, честно. У него очень жестко прыгает задняя часть. Вот если без нагрузки, там вообще прям... Да, прям совсем.
3: А бездорожье вот, как, насколько бездорожье он принимает?
4: Если мы нагружаем заднюю часть этого автомобиля еще нормально, там есть варианты более-менее цивилизованные с кунгом, но варианты в основном сейчас уже будут пробежные, а к пробежным вариантам там много претензий. И неспроста, потому что именно на этой машине, именно на этой модели производитель набивал руку, чтобы получилось что сейчас получилось с Т9.
3: Т9, вот, то есть я понял. Т6 прошел, 8-9 это...
4: Просто восьмерка, Т8, это прям грузовик, бидоны возить на даче или там на ферме. А вот Т9, это уже более цивилизованный вариант. Он и для каждодневного употребления, в принципе, подойдет любители этого класса.
3: Ну, вот еще вопрос такой. Ну, это как бы вот по проходимости этот L200 или далеко до L200?
4: У L200 есть тема, которую побороть очень сложно. Он интеллектуален в плане полного привода, там есть суперселект. Это сильно избавляет от многих моментов, в том числе и выигрышнее является даже, чем у Хайлюкса. Все равно Хайлюкс и Митсубиши перескакать очень сложно. Единственное, чем можно их перескакать, это вопрос цены, потому что и то, и другое с термоядерных денег, даже в тюнинге, и даже БУ.
3: Я понял.
4: Но, просто быстренько добавлю еще один комментарий. Из всех пикапов, которые мы тестировали, интереснее всего на обычном асфальте на каждый день себя показал, на удивление, Амарок. Вот он был прям хорош на каждый день, и управляемый достаточно, и так далее. Но выезжать на плохие дороги без подготовки, без тюнинг-комплектов, которых на них просто нет, ну, на мой взгляд, нецелесообразно. Не такая эта машина дешевая, чтобы ее долбить по кочкам. Вот такая у меня мысль.
3: Я понял вас.
5: Здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Скажите, пожалуйста, а вот по Джаку только что были разговоры, а про Z7, что вы можете сказать?
4: Ничего хорошего. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, этот автомобиль себя не оправдал в плане комфортности. Он заявлен в тот класс, в котором уже у людей есть все-таки определенные воззрения о том, как должна себя вести подвеска, тем более задняя. Это первое. Второе. Я разговаривал на тему появления этих автомобилей массово в различных транспортных компаниях еще в прошлом году. И мы этот вопрос уже обсуждали. И несколько уже было мнений на тему того, что он по надежности себя не зарекомендовал как автомобиль для больших пробегов. То есть выяснилось, что есть проблемы. Да, по коробкам именно вопросы возникли. И эти вопросы решались очень долго. Машины простаивали. В КСИ это, ну, просто неприемлемо. Чтобы вы понимали, вот перевожу, как вот мне было сказано. За Джаками J7-ми все косяки в работе и в плане там потери денежных средств отъезживали старые корейцы в транспортных компаниях. То есть вот пока машина стояла, эти деньги компенсировали за счет старого автопарка еще корейского производства. К сожалению, седаны, которые выдерживают такие серьезные нагрузки, я вот сейчас навскидку вообще ни одного такого прям не назову. Ну, за исключением, может быть, только категории там бизнес-класса. Но там цена уже такая, что, ну, явно как бы не конкурент. И здесь J7 просто как автомобиль с интересной внешностью, не более того. Даже более дешевые модели других производителей, они себя зарекомендовали чуть лучше и интереснее.
5: Ну, я не знаю, у них там рынок прям меньше миллиона уже пляшет совсем. То есть они очень дешевые.
4: Вы имеете в виду на вторичке?
5: Ну, они и новые сейчас там не особо дорого стоят.
4: Ну, как бы, да. А почему? Мы же понимаем прекрасно. Потому что, ну, во-первых, потеря спроса. Надо как-то машины продавать. Это первое. Второе. Есть нюансы в плане эксплуатации запчастей и многих других вещей, которые тоже наслаиваются. Ну, и опять же, вот оно вроде такое все интересное с обертки. А как начинаешь ездить, прислушиваешься к автомобилю, ну, совсем не то пальто. Лично по мне. Опять же, у всех бывают разные сравнения. Смотря чем сравнивать. Если сравнивать с автомобилями КАИ, ну, тогда, да, тогда интересно. Да, да. Если сравнивать с какими-нибудь там модами, седанами, то да, это интересно. Но если сравнивать, допустим, с одноклассниками типа Preface, там еще какими-то вещами более интересными в плане комплектации, комфорта и так далее, ну нет, не то.
5: Понятно, спасибо большое, хорошего дня.
4: Спасибо и вам, удачи. Благодарю за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42. Реклама.
6: Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: кухни.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Редженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт redgenica.ru. Телефон 26 400.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Ну что опять за рок-концерт в машине?
13: Да просто Мурзик сильно нервничает.
12: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
13: Мурзик, это же просто песня какая-то.
12: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
7: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5.

0: 101.5.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.